0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели в студии. Ольга Денисова. Здравствуйте. Рабочая неделя главы государства началась с международной повестки. В понедельник Александр Лукашенко провел встречу с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Приветствуя гостя, глава государства обратила внимание, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию. Президент акцентировал, для Беларуси важно, чтобы отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с ОАЭ, Египтом, Ливией, Иорданией и другими государствами.
2: Но скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение. Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь — это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равновеликие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь соответствующих стран. Мы их хорошо знаем, это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
1: В свою очередь, Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заверил, что арабский парламент и далее будет стремиться к укреплению и развитию сотрудничества с Беларусью. Он также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку арабских инициатив, в том числе в урегулировании Палестино-Израильского конфликта. Отмечу, что между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом подписан меморандум о взаимопонимании.
0: Итоги недели.
1: Во вторник Александр Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Открывая мероприятие, глава государства отметил, что такой формат носит традиционный характер, потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем в стране.
2: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев. Все для этого было сделано. И виды на урожай хорошие. Теперь нужно взять этот урожай по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы погоды. Такие сюрпризы в наших широтах – привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется. Сейчас на полях все идет параллельно. Уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав. Скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали. От агронома-директора сельхозорганизации до губернатора и правительства. При этом, по информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
1: В большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом, обратил внимание Александр Лукашенко и добавил, что прошлогодний ориентир теперь будет взят за основу для нынешнего и последующих годов.
2: Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на 2 недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты, ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать, и в восточных областях нашей Беларуси, а так вообще севообороты нормальные, с объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимой ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в один месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен, в сентябре подключится свекла.
1: Александр Лукашенко обозначил главные условия успешной уборочной кампании.
2: Накануне, обсуждая проблему будущей уборки, я обозначал 2 главных условия для успешной уборочной кампании. Первое – готовность техники и кадров. Я имею в виду активные наши техники – трактора, автомобили, комбайны, тракторы – а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Этого достаточно для полноценной уборки. Думаю, что в начале уборочной кампании у вас будет и 100% готовность техники. В сельхозорганизациях страны имеется 6800 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдет 400 новых комбайнов. Вместе с тем, не все так радужно, как хотелось бы. Комитетом госконтроля на 14 июля установлены факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов в 36 из 146 проверенных сельскохозяйственных организаций. В отдельных хозяйствах Верхнедвинского, Шумилинского, Калинкевичского, Сморгонского, Ашмянского, Быховского, Кричевского районов к ремонту приступили лишь накануне уборки. Вы не хуже меня знаете, что темпы уборки и минимизация потерь зерна напрямую зависит от обеспеченности хозяйств топливом. Хотелось бы услышать, как обстоят дела на местах с его запасами. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли, может, пока на бумаге, 2331 человека. Вместе с тем, на 13 июля не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области 485 механизаторов из необходимых 655.
1: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства, сказал Александр Лукашенко.
2: Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порче урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16. В Гомельской 13, причем в ряде районов это единственная зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо. Такие факты установлены в хозяйствах Жабинковского, Зелинского, Вильельческого, Пуховичского, Чауского района. Но это там, где проверяли. Особенность нынешней жатвы – нельзя снижать темпы заготовки корма. Прекрасные первые и вторые укосы трав уже позволили нам заготовить на 5% больше сенажа и на 55% больше сена. Это на сегодняшний день.
0: Итоги недели.
1: В среду Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной. Что касается подготовки личного состава, она проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года. Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойно, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется. Аналогично и на южных рубежах. С сопредельной стороны нет признаков подготовки к каким-либо агрессивным действиям. В приграничной зоне на территории Беларуси находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые обеспечивают безопасность во взаимодействии с пограничниками. Еще одна тема доклада касалась уборочной компании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов.
0: Итоги недели.
1: В четверг Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В частности, глава государства назначил Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства, Сергея Ульдиновича министром лесного хозяйства. Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Таджикистане назначен Александр Худалеев, Юрий Николаевичек чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Мозамбике по совместительству. Он также возглавляет белорусскую дипмиссию в Зимбабве. Кроме того, глава государства согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Назначая Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства, Александр Лукашенко поставил задачу прирастать в строительстве, добавив, что в стране производят стройматериалы и в целом компетенции в данной отрасли есть.
2: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строиться, особенно брешать. С советских времен помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете, этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем.
3: Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области в основном. Там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы. Мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться. Надо оказывать инженерные какие-то услуги, надо специалистов направлять. Но это вы смотрите сами, как там лучше действовать. Или ехать туда в школу, как в Воронеже, или где там построить.
4: Калуга. Ну, вот будет калужский губернатор. 10 школ построил.
3: Калуге, да? Ну, построили и построили.
4: И в Воронеже большие
3: школы. Молодцы. Сами построили или вместе с местными строителями, или они построили, но под нашим руководством. Смотрите сами, как здесь лучше, исходя из наличия трудовых ресурсов у нас в Беларуси.
1: При назначении Сергея Ульдиновича новым министром лесного хозяйства Александр Лукашенко напомнил о своем особенном отношении к лесу. Поэтому президент предупредил, спокойной жизни не будет. Глава государства актуализировал задачи по развитию отрасли.
3: Что касается леса, вы знаете мое отношение к лесу и к лесникам, естественно. Мы с ними практически каждый день был в взаимодействии. И лично я, поскольку они мне привозят разного рода там колодки, распиленные для того, чтобы можно было рубить и дрова готовить крестьянам и прочим. Ну, кто хочет эти дрова получить. Поэтому от личного до моего отношения к природе, оно тоже известно, животное и природа, я вырос фактически в лесу и на природе. Поэтому спокойной жизни вам не будет. Я очень долго интересовался вашей кандидатурой и, скажу откровенно, несколько раз приостанавливал назначение. И Кулик, нынешний министр, вроде бы неплохо себя зарекомендовал. Но вы знаете, некоторые вещи есть, которые непозволительны такого уровня чиновнику. Поэтому, учитывая вашу работу в лесхозе, да, я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите так следует. Я знаю, что у вас тоже порой где-то что-то не хватает кого-то. Я в это плохо верю, и когда мне говорят, что кого-то не хватает, я говорю, радуйтесь, потому что мой период работы в хозяйстве пришлось на тот, когда я не знал, что делать с отдельными людьми. Их было много, хороших людей. Но работы я не мог их обеспечить, поэтому пришлось создавать дополнительные какие-то предприятия там, для женщин, особенно швейные и прочее. Я тогда понял, что самое страшное – это когда безработица, когда людей много. Поэтому исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему. Но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство, ну, это все, что мы сегодня имеем. Я о промышленности почему так говорю? Потому что они все под крышей. Они все под крышей, приходи, работай, как положено, технологии совершенствуй. А лес и вот поля, они все под открытым небом. Где-то вас засушило, мало влаги, короед там пополз по

0: органов президент подчеркнул, что руководителям на местах предстоит уделить серьезное внимание вопросам сельского хозяйства и обратил внимание на специфику погоды в этом сезоне, в частности, на дожди. Белорусский лидер напомнил, что в организации уборочной нужна соответственная тактика, а также призвал оказать помощь аграриям.
1: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все-все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасно, его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, с Барановичского района убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
0: В этот же день Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в структуре КГБ. Актуализированы и конкретизированы задачи по деятельности ведомства. Глава государства сделал особый акцент на усилении координирующей роли госсекретариата, Совета безопасности и лично госсекретаря.
2: Итоги недели.
0: В пятницу Александр Лукашенко собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Глава государства обратил внимание, что регулярно бывает в других странах с визитами. Один из примеров – недавняя большая командировка, в ходе которой президент посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. При этом белорусскую сторону всегда хорошо принимают в различных регионах мира, в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и других. Такие командировки дают положительные эффекты для экономики, так как на уровне глав государства достигаются конкретные и значимые соглашения о развитии сотрудничества.
1: Там, где мы бываем, так без лишней скромности скажу, что нас не просто хорошо принимают, нас понимают и с нами хотят сотрудничать. Мы определяемся по некоторым проектам, где два, где три, а где, вот как мне докладываете вы, в правительстве, я так понимаю, в администрации проработали эти вопросы. По Китаю, допустим, аж два десятка проектов. Вроде бы договорились на уровне президента. Вижу, что ответственные лица, которые ведут со мной переговоры, делегации с другой стороны, как это в Индонезии было, Мьянме и так далее, хотят с нами сотрудничать. Мы договариваемся о конкретных проектах, например, как в Омане мы были, ну, вы знаете, что за страна, не бедная страна, очень интересная, Роман Александрович, вы знаете, хорошая страна. Кстати, они нам выделяют территорию, землю, там и так ее лишней земли нет. Но самое главное, они готовы, заявили желание построить у нас целлюлозно-бумажный комбинат. Что нам крайне необходимо, уже много раз подчеркивал. Я как пример это привожу. Крайне необходимо, потому что мы не успеваем, как-то я вижу, с воздуха перерабатывать тот лес, который зреет на корне. Лес перезрел, все, только на дрова. Поэтому нам надо разумно, без излишеств, перерабатывать это сырье, это наше достояние. То же самое по сельскому хозяйству. Там на скалах и в горах не вырастешь продукты питания. И они очень много закупают. Готовы. Мы с султаном давно, ну, дружны даже. Готовы работать. Опять, Роман Александрович, знаешь, что такое личные отношения на Ближнем Востоке? Без этого не может быть никаких проектов. Поэтому договорились. Вот это будем делать. Прошло уже немало времени. Что сделали? Правительство мне докладывает, уже второе правительство, второй премьер. Меморандум подписали. Думаем, планируем. Ну и сколько мы будем планировать? И так по другим вопросам. Видя это, я поручил главе администрации подготовить сегодня совещание. Пусть ответственные лица от имени правительства, других органов,

0: власти скажет: а что же сделано? Побыл президент, договорились. Я стараюсь, чтобы в результате визита командировки окупались несколько раз. Это и происходит, но нам этого мало. Нам надо продавать свои технологии, продавать свою продукцию, которую мы производим и которая нужна в этих странах. Мы же просто так не ездим. Вот, допустим, в Индонезию поехали, одно из предприятий Маск поставляет туда с оплатой больше 1000 единиц техники своей. Только в этом году. И не только, но я к примеру говорю. Поэтому эффект от таких командировок приличный, но я боюсь волокиты. Чтобы это все не утонуло. Вот договариваемся, и все это где-то утонет.
1: Глава государства высказался о необходимости поддерживать надлежащее качество продукции. Ранее премьер-министру было дано поручение внимательно следить за предприятиями и промышленностью в целом. Ситуация складывается неплохо, но к отдельным предприятиям есть вопросы по качеству выпускаемой продукции.
0: Я премьер-министру персонально на второй день его работы поручил: посмотри внимательно за нашими предприятиями промышленности. И промышленностью в целом. Меня беспокоит, несмотря на небольшой рост промышленности, слава богу, падения нет, вы информируете, что по экспорту неплохо, это главное. Потому что у нас экспортоориентированная страна, зачем производить, если продать не можем. И обращал ваше внимание на качество. Вот сейчас я очередной обзор, который готовит мне пресс-служба президента, посмотрел, они мониторят все по факту и выписывают на стол мне критические замечания от наших людей. По Атланту там, что такое? Я, конечно, понимаю, что кто-то там пишет, я увидела какую-то царапину на холодильнике. 2 года эксплуатировала холодильник, увидела царапину. Ну хорошо, но если ты на новом холодильнике видела царапину, в магазине не надо было покупать этот. Там же не один холодильник стоял. И это есть. Но дыма без огня не бывает. И у нас Атлант, наверное, не в самом лучшем состоянии сейчас. И где мое требование по качеству? Я пример привел. Это касается не только Атланта. Поэтому министр должен зарубить себе на носу, что даже мелочь от людей у меня это на контроле. Я не хотел бы, чтобы... Присаживайся. У меня складывалось о вас плохое впечатление, а через вас о правительстве. И премьер-министр должен понимать, что у нас в среднем температура вроде бы неплохо, и экспорт идет, но есть 3-4-5 предприятий, а это не просто предприятие, а целое объединение, холдинги, производственное объединение, которые у нас ни шатка, ни валка работают. Надо разбираться немедленно и пресекать это на корню, особенно по качеству. Но если вы не можете объемы произвести такие, ну сделайте качественный продукт, чтобы люди хотели купить ваши товары.
1: Глава государства отметил, что реализация инвестиционных проектов за рубежом разворачивается не так быстро, как требуется. Александр Лукашенко поручил главе администрации президента Дмитрию Крутому держать на контроле практические результаты и конкретные договоренности. Таковы основные события прошедшей недели. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Итоги недели.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко призывает не топить в бюрократии важные для страны инвестиционные проекты. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестпроектам с зарубежными странами. Глава государства отметил, что реализация инвестиционных проектов за рубежом разворачивается не так быстро, как требуется, и обозначил то, что мешает ее ускорению. Это внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Брест будет сотрудничать с китайским Харгосом. Договоренности стороны скрепили, подписав меморандум о намерениях об установлении побратимских отношений. Брест в эти дни отмечает свое 1007-летие. В город приехало около 20 делегаций из разных стран. Среди них представители китайского города Харгос. Стороны намерены осуществлять взаимные визиты и обмениваться делегациями, поддерживать рабочие контакты в экономике, культуре, торговле, образовании, спорте и других сферах. В Беларуси проходит масштабная акция «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб». Представители федерации приезжают прямо в трудовые коллективы на поля и зернотоки, чтобы лично выразить признательность передовикам уборочной компании за их важный труд. Чествование проходит без отрыва от производства. Кроме поздравлений, профсоюзы строго следят за условиями труда. Специалисты проверяют безопасность на рабочих местах, выдачу спецодежды, наличие питьевой воды и качество горячих обедов для механизаторов. В Минске заработал мобильный комплекс, контролирующий оплату парковки. Он прямо в движении считывает номера автомобилей и проверяет, оплачено ли парковочное место. Машину легко заметить по специальным магнитным наклейкам безопасности движения. Если система дважды фиксирует отсутствие оплаты, водителю оставят уведомление о нарушении. Такой контроль поможет эффективнее использовать парковочное пространство города и разгрузить центр столицы. Сегодня в Минске насчитывается 77 платных парковок и более 7 тысяч мест для автомобилей. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Гомеле и Могилеве плюс 17, в Минске плюс 15, в Витебске плюс 16, в Бресте 19 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве плюс 28-30, в Гомеле плюс 29-31, в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио». Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире «Альфа-Радио». Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы. Рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака. Однако зодиака появится в нашем эфире рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Александр Лукашенко поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестпроектам с зарубежными странами. Президент отметил, что, например, в Африке в настоящее время получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. Сборочные производства, сельхозтехники в Нигерии, сервисные центры там же, а также в Зимбабве и Того. В связи с этим Александр Лукашенко поставил задачу правительству определить конкретные направления работы в Африке. В Беларуси завтра пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ. Участники встречи обсудят деятельность Совета по туризму стран СНГ в 2022-2025 годах, рассмотрят проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества, которые запланированы на 7 и 9 октября в Туркменистане. Будут подведены итоги выполнения концепции председательства Туркменистана в СНГ в этом году и планы мероприятий по ее реализации за первое полугодие. Учения с силами территориальной обороны по 28 июля проходят в Малорицком и Драгичинском районах. По информации Минобороны, отрабатываются вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника и применения беспилотных летательных аппаратов и защиты от них. Также к учениям привлечены органы внутренних дел, отряды народного ополчения и другие организации районов. Спасатели напомнили о факторах опасности в жаркую погоду. Среди них отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП. Не исключено возникновение очагов природных пожаров. Также возрастает риск заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострение сердечно-сосудистых болезней, высока вероятность тепловых ударов. В спасательном ведомстве напомнили и о соблюдении правил безопасности на водоемах. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гродно и Могилеве плюс 19, в Гомеле плюс 20, в Минске и Витебске плюс 18, в Бресте 20 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве плюс 28-30, в Гомеле плюс 29-31, в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 8 минут. Беларусь. Это ток-шоу «Будни». Рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что более 75% опрошенных поляков отрицательно относятся к Зеленскому. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что демонстранты на акции протеста в Мюнхене потребовали отставки Мерца. Желтая слива пишет о том, что польские агроблогеры в восторге от нового белорусского трактора. Более подробно в телеграм-канале Желтая слива. СБ Беларусь сегодня пишет о том, что Китай ужесточил правила для ИИ-агентов, которые имитируют романтические отношения или семейные связи. Более подробно на эту тему поразмышляли журналисты СБ «Недели». Более подробно читайте материал на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же рассказывают о том, как в Гомельском парке лечат ценные деревья с помощью капельниц. Более подробно материал читайте на sb.by. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: 8:16 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп» для каждого знака зодиака. Готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшних. Понедельник, на дворе 27 июля. Итак, Овен, день сложится неплохо. Если вы будете держать эмоции под контролем, постарайтесь не нервничать из-за пустяков. Особенно важно избегать конфликтов и ссор утром сегодня. Телец, вы сделаете много полезного не только для себя, но и для других. Не всегда добиться успеха просто, но останавливаться перед преградами вы не собираетесь. Близнецы, благоприятный день для поиска союзников, начало деловых отношений. Рак, начало дня будет довольно-таки беспокойным, хочется сосредоточиться на чем-то одном, но обстоятельства этого не позволяют. Придется сегодня держать в голове тысячу вещей сразу. Лев, утро порадует, возможно, удачное совпадение, необычное вдохновляющее событие и встречи. Дева, начало дня отлично подходит для того, чтобы строить смелые планы. У вас много необычных идей сегодня. Весы, день принесет много неожиданностей. Скорпион, начало дня отлично подходит для того, чтобы найти новых союзников. Стоит вам только поделиться своей идеей, как рядом появляется желающая помочь в ее осуществлении. Стрелец, первый половина дня проходит спокойно, она хорошо подходит для того, чтобы завершить дела, начатые ранее. Козерог, в начале дня вряд ли удастся избежать споров, иногда они возникают из-за пустяков, но бывает и так, что дело в чем-то серьезном. В Водолее не все дается так просто, как хотелось бы, даже с привычными делами порой не удается справиться быстро, потому что неожиданно возникают какие-то трудности, на пути появляются преграды. Рыбы, благоприятный день, хоть и не самый простой, он хорошо подходит для того, чтобы вернуться к каким-то старым идеям. Сейчас вы наверняка найдете способ воплотить их в жизнь. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день – это благоприятный день для общения. Сегодня очень разным людям легко будет найти подход друг к другу. Не обязательно иметь схожие взгляды на жизнь, чтобы договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Сделано в Беларуси.

0: Для тех, кто за рулем.
1: 8:29 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 4 балла. Есть затруднения, но их немного. МКАД от Ташкентской улицы до Партизанского проспекта. Время проезда там 11 минут. МКАД от Брестского шоссе до улицы Лейтенанта Кижеватова. Время проезда 10 минут. Партизанский проспект от улицы Селицкого до железнодорожного моста. Время проезда 4 минуты. Долгобродская улица от Уральской улицы до Ботанической улицы. Время проезда 5 минут. Улица Шаранговича от Сухаревской улицы до улицы Максима Горецкого. Время проезда там 8 минут. К этому часу вся информация традиционно. Добираемся на работу вовремя, без опозданий. И делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко в пятницу собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Глава государства поставил конкретные задачи не заниматься глобализмом, а ориентироваться на конкретный практический результат. Причем делать это быстро, без излишней бюрократии и волокиты. Европейская модель безопасности потерпела неудачу, а сама Европа становится источником конфликтов и конфронтации. Об этом глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Кыргызстане. Беларусь продвигает Евразийскую хартию многообразия и многополярности в 21 веке в качестве одного из ключевых механизмов формирования новой архитектуры евразийской безопасности. В Беларуси созданы мобильные группы для контроля хода уборочной кампании. Они следят за тем, чтобы уборка проходила без сбоев и оперативно решают возникающие вопросы. Особое внимание уделено готовности техники, работе зерносушильных комплексов, обеспеченности хозяйств топливом и механизаторами. Белорусские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 18 лет и молодежи до 23 лет. На счету нашей команды 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Континентальный форум принимала Венгрия. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 20, в Могилеве плюс 22, в Гомеле, Бресте и Витебске плюс 21. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве плюс 28-30, в Гомеле плюс 29-31, в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 38 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Спасатели Гродно получили новую 52-метровую автолестницу. Автолестница предназначена для экстренной эвакуации людей, подъема пожарных и подачи огнетушащих веществ в многоэтажных зданиях. Такая длина позволяет достичь уровней около 16-18 этажей, что критически важно при тушении современных высотных жилых домов, офисных центров и гостиниц. Так, продолжаем двигаться дальше. Рыбоводство в Беларуси планирует полностью обеспечить отечественными кормами. Стоит задача, которая, конечно же, будет выполнена. И все рыболовство Беларуси будет обеспечено белорусскими кормами, которые по эффективности и по цене не уступают импортным аналогам. Еще важная история. Масштабное обучение по вопросам кибербезопасности провели для персонала медицинских учреждений Минска. Актуальное обучение, потому что система здравоохранения Минска включает более 20 тысяч персональных компьютеров. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться. Редактор

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня. Пишут средства массовой информации нашей страны. Так, газета «Республика». В Беларуси 11 объектов и традиций имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Что может добавиться? Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Сельская газета «Магия оттиска». Как белорусские умельцы возрождают полузабытое ремесло на бойку по ткани? Более подробно читайте на страницах сельской газеты. ИСБ «Беларусь сегодня» рассказывает о том, как в Гомельском парке лечат ценные деревья с помощью капельниц. Вот такой вот обзор прессы. На старте рабочего дня продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Алексей Авдонин. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко в пятницу собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Глава государства обратила внимание, что регулярно бывает в других странах с визитами. Такие командировки дают положительный эффект для экономики, так как на уровне глав государства достигаются конкретные и значимые соглашения о развитии сотрудничества. Перед участниками совещания Александр Лукашенко поставил конкретные задачи – не заниматься глобализмом, а ориентироваться на конкретный практический результат. Причем делать это быстро, без излишней бюрократии и волокиты. Европейская модель безопасности потерпела неудачу, а сама Европа становится источником конфликтов и конфронтации. Об этом глава МИД Беларуси Максим Роженков заявил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Кыргызстане. Беларусь продвигает Евразийскую хартию многообразия и многополярности в 21 веке в качестве одного из ключевых механизмов формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Как ожидается, официальный переговорный процесс по разработке хартии будет запущен на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, а в ноябре Минск примет очередные консультации по этой инициативе. В Беларуси созданы мобильные группы для контроля ходоуборочной кампании. В их состав вошли представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, МВД и Минсельхозпрода. Они следят за тем, чтобы уборка проходила без сбоев и оперативно решают возникающие вопросы. Особое внимание уделено готовности техники, работе зерносушильных комплексов, обеспеченности хозяйств топливом и механизаторами. Работа мобильных групп продолжится до завершения уборочной кампании. Белорусские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 18 лет и молодежи до 23 лет. Континентальный форум принимала Венгрия. Накануне в вечерней программе победу в спринте на 200 метров каноэ двойки одержали наши Ангелина Бордановская и Инна Неделькина. А экипаж в составе Игоря Якшина, Ильи Филимонова, Дениса Ермоленко и Ивана Булыги занял третье место в байдарке четверки на 500-метровке. На счету нашей команды 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 20, в Могилеве плюс 22, в Гомеле, Бресте и Витебске плюс 21. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве плюс 28-30, в Гомеле плюс 29-31, в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существ осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин. Надо ехать туда, где будет результат. Итоги совещания у Александра Лукашенко по инвестпроектам с зарубежными странами. Какие последствия покушения Евросоюза на китайские интересы посредством санкций? Польша ставит рекорды по депортации мигрантов. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами, также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио. Мелодии наши.

0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.
1: Я пропала, а в тот цвет макалом несет меня тебя. С чего ты взял, что твоя?

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это председатель правления Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество знания» Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается развития нашей страны. Мы не единожды здесь в этой студии обсуждали эту тему, но тем не менее видим, что снова на уровне главы государства обсуждается тема инвестпроектов. Эти другие вопросы подробно обсудили на совещании у главы государства по ключевым инвестпроектам с зарубежными странами. Конечно, мы прекрасно понимаем, что белорусские товары хорошо известны во всем мире. Вот несколько вопросов. Как активнее застолбиться на внешних рынках? Ну и самое главное, почему недопустима бюрократия? И еще очень важный вопрос. Какого результата президент нашей страны Александр Лукашенко ждет от чиновников по итогам загранкомандировок?
2: Безусловно, мы видим, что президент повышенное внимание уделяет вопросам экономики. И, конечно же, наше присутствие на внешних рынках требует совершенно новых, современных подходов. Президент чувствует, понимает динамику мировых рынков, запросы и осознает, что если мы будем подвергаться какому-то промедлению, да, бюрократии, коррупции, то на каком-то этапе просто нас выдавят из рынков даже там, где мы присутствуем. Почему? Потому что сейчас мы видим, что мировая экономика продолжает находиться в состоянии перманентного кризиса перепроизводства, товаров много, покупать некому. Естественно, конкуренция в этих условиях крайне высокая, а как результат требуются совершенно иные способы и методы управления. Крайняя оперативность, деловитость, решимость, быстрое принятие решений для того, чтобы наши товары поставлялись во все регионы, где мы присутствуем, где наш президент расширяет наше участие. И одновременно мы должны понимать, что мы ориентируемся и на привлечение инвестиций. Для нас это тоже крайне важно. Но инвестиции могут прийти, и может быть готовность к реализации инвестиционных проектов на территории Республики Беларусь. И важно в этих условиях обеспечить именно приток инвестиций без каких-либо тормозов, без каких-либо транзакционных издержек, если говорить современным экономическим языком. То есть никаких препятствий, ингибиторов, тех, которые бы препятствовали приходу инвестиций, не должно быть. Мы должны прийти на норму реализации проектов, которые имеются в ведущих экономиках мира, да, и Азиатско-Тихоокеанского региона, ну и в том числе наших ключевых оппонентов, это в странах коллективного Запада. То есть инвестиционные проекты должны реализовываться вот в эти сроки, да, не за 3-5 месяцев, 3-5 лет, когда они в итоге реализуются там за 3-5 месяцев там. Мы должны как раз придерживаться таких сроков. Что это нам дает? В первую очередь, это позволяет вовлекать наше население в производственные процессы, дает на нашему населению возможность зарабатывать гораздо больше в единицу времени, то есть повышает благосостояние. Одновременно мы тем самым повышаем запрос к нашим трудовым ресурсам, да, чтобы они образовывались, проходили переподготовку, становились, и это будет, естественно, влиять и на повышение качества трудовых ресурсов наших, и одновременно обеспечивать рост, мы всегда это указываем, высших форм общественного сознания. Как только повысится культура производства, повысится уровень зарплат, сразу будет запрос на культуру, искусство, самообразование, становление. А это крайне важно, чтобы родители последующем, да, передавали свои знания, опыт, умения, понимание своим детям и тем самым повышали уровень развития нашего общества.
1: Кстати, еще очень важный аспект. Глава государства обратил внимание на финансовый аспект и заявил о том, что мы знаем, что интересует зарубежных партнеров сборочное производство, сервисные центры, и подчеркнул, что пока, например, в Африке получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. Сборочное производство сельхозтехники в Нигерии, сервисные центры там же. Ну, мы, конечно же, видим, что сейчас правительству поставлено определенное конкретное направление работы в Африке, но в целом вот такой формат работы, да, почему, во-первых, и интересует зарубежных партнеров, да, сборочное производство, сервисные центры, и что это нам дает в дальнейшем? Можно ли говорить о том, что это такие более долгоиграющие проекты, да, не просто что-то приобретаем, что-то продаем?
2: Ну, для нас, безусловно, интересно в том числе расширять свое производственное присутствие в таких регионах, как Африка, да, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион. Почему это выгодно? Потому что мы поставляем узлы, механизмы. В последующем на этих производствах сборочных привлекаются местное население, а значит, это работа. Мы даем работу местному населению, даем им зарплату, одновременно вовлекаем их население для дополнительных каких-то разработок, инженерии. Это, естественно, способствует росту национальной экономики. А сервисные центры, как ты будешь продавать технику без обслуживания? Это крайне востребовано, а значит, еще больше людей будет вовлекаться в эти хозяйственные процессы. А мы прекрасно понимаем, что таким образом мы

0: у тебя есть непосредственно свое производство, свои сервисы, и на них задействованы местное население, трудовые ресурсы, конечно же, правительство той или иной страны будет ориентироваться на то, чтобы и дальше расширять такое производство. И нам такие подходы, такие проекты крайне важны и интересны.
1: Кстати, еще очень важная тема. Все-таки, наверное, мы об этом должны проговорить, что тон задает наш президент, потому что мы видим, что каждая его зарубежная командировка – это очередное окно возможностей для наших экспортеров. Вот можно говорить о том, что Александр Лукашенко, да, вот такими командировками, совсем недавно мы обсуждали здесь, в этой студии, большую командировку президента, действительно открывает окно возможностей, и вы правильно говорили уже на старте программы, что нужно действовать оперативно, потому что, да, некие договоренности, которые были достигнуты между главами государств, конечно же, должны оперативно реализовываться. Вот почему можно говорить о том, что президент задает тон вообще работы и стиль работы для всех нас?
0: Мы видим, что сейчас и политика, и дипломатия, и экономика перешли в сферу исключительно общения лидеров тех или иных стран друг с другом. Лидеры встречаются, общаются, доверяют друг другу, и после этого идут крупные проекты. Это особенность, наверное, нашего периода, нашего времени, потому что и идет изменение мировой экономики, да, переустройство, уход отдельных корпораций, банков, и уровня доверия к многим компаниям просто нет. Да, и как результат, естественно, экономика, торгово-экономические отношения между странами строятся как раз на взаимодействии руководителей тех или иных стран. Отсюда важно, чтобы договоренности, которые были достигнуты между президентами, да, государства, реализовывались в крайне короткие сроки. Почему? Потому что все ждут результата и понимают, что результат, да, инвестиции, взаимодействие – это как раз подтверждение слов. А сейчас нету времени для слов, есть необходимость максимально сжатые сроки реализовывать все такие проекты, потому что запрос очень большой, как со стороны наших партнеров, они тоже хотят, чтобы их люди получали зарплаты, тоже вовлекались в хозяйственные процессы, и мы одновременно в этом ориентированы. Но для нас экспорт является крайне важным. Почему? Потому что мы экспорт-ориентированная страна, у нас более 50% товаров и услуг как раз идет на экспорт, мы таким образом зарабатываем, и вот эта модель, она показала свою эффективность, но важно сейчас максимально расширять свое экспортное присутствие во всех регионах мира.
1: Кстати, вот опять же, делаем мы это быстро. В эфире телеканала «Первый информационный» заместитель премьер-министра нашей страны Виктор Каранкевич заявил о том, что уже в Беларуси приступили к реализации проектов по итогам визита Александра Лукашенко в Индонезию. Да? Можно говорить о том, что вот этот четкий такой понятный пример, как работает белорусское государство, что совсем недавно состоялся визит. И это уже вот на практике мы видим, что министерство, ведомство и субъекты хозяйствования начали активную работу над проектами, договоренности, по которым были достигнуты во время
0: визита. По-другому и нельзя. Понимаете, уровень договоренности крайне высокий, и, конечно же, все и ведомства, и организации, предприятия, которые определены в качестве реализаторов этих задач, они должны действовать крайне оперативно, в сжатые сроки, без какой-то проволочки, бюрократии. Почему это важно? Потому что наш белорусский народ ждет в том числе результата. Какой это результат? Очень простой. Это, безусловно, дальнейшее повышение благосостояния наших граждан. А сделать это без реальной экономики, без реальных проектов, без расширения производства, повышения качества наших товаров, ассортимента наших товаров просто сделать нельзя.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема, которая касается развития нашей страны. Мы уже не единожды здесь также в этой студии говорили, но тем не менее. Мы видим, что Александр Лукашенко снова говорит о том, что важно сохранить деревню. Да, мы видим, что то, что касается развития регионов, президент тоже очень активно продвигает эту тему и лично своими визитами, командировками. Но вот почему в очередной раз глава государства говорит о том, что мы должны сохранить деревню? Почему это важно для будущего нашей страны?
0: Вы знаете, не прямо ответ.

0: отвечу на этот вопрос, а приведу пример КНДР. Мы недавно вернулись с командировки, и когда проходила встреча у нас с руководством международного отдела ЦК Трудовой партии Кореи, одним из ключевых блоков был как раз блок развития регионов. И они указывали, что без создания инфраструктуры, без создания мощнейших городов, регионов, производства, да, развития сельского хозяйства, да, в целом аграрного сектора, без создания требуемой инфраструктуры в деревнях, ты не сможешь развить государство и не сможешь развить нацию. Потому что, ну, не все же живут в столице или там в областных центрах, районных городах. Все вышли от земли, да, все вышли с деревни. И забывать деревню это одно и то же, что взять, отрубить себе корни на дереве. Что произойдет? Дерево высохнет, и как бы корней не видно. Да, как бы и дерево само по себе растет, а в действительности только за счет этих корней, да, идет рост и развитие всего дерева. Так и общество. Если отрезать общество от деревни, от земли, то в этом случае мы потеряем свою нацию. Привязка к родной земле, да, к родным корням, она как раз подпитывает нас и позволяет развиваться. Это с точки зрения, знаете, даже такой идейности. А с точки зрения экономики мы прекрасно должны понимать, что сейчас крайне напряженная ситуация на продовольственном рынке во всем мире. Жара, катаклизмы. Мы имеем уникальные природные условия, и сейчас меняется климат, земли, да, и условия становится лучше для земледелия. И важно как раз активно развивать деревню для того, чтобы люди в том числе возвращались с городов в деревню, брали себе эти там территории, участки. Но важно, чтобы инфраструктура была. И государство по максимуму сейчас уделяет внимание для того, чтобы развивать и дорожную сеть, и всю необходимую инфраструктуру, магазин, да, культурные центры, спортивные центры, для того, чтобы наши граждане чувствовали себя везде, в каждой точке Беларуси одинаково.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко призывает не топить в бюрократии важные для страны инвестпроекты. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Президент также поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы помочь отечественным флагманам застолбиться на рынках в опорных странах. Министерство, ведомства и субъекты хозяйствования приступили к реализации проектов, договоренности о которых были достигнуты в ходе визита главы государства в Индонезию. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Он напомнил, что лидеры двух стран одобрили дорожную карту по широкому спектру направлений сотрудничества. Военные комиссары Витебской, Гродненской и Минской областей посетили агропредприятия регионов и ознакомились с темпами уборочной кампании. Для помощи сельскохозяйственному сектору страны в соединениях и воинских частях сформированы сводные взводы. Вместе с аграриями трудятся более 100 человек и задействовано около 30 единиц техники. ГАИ напоминает о правилах безопасности на дороге при сильной жаре и ливнях. В непогоду водителям необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет фар. Важно не парковаться под деревьями, рекламными щитами, слабо закрепленными конструкциями или в низинах, где быстро скапливается вода. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 22, в Гродно плюс 21, в Гомеле и Могилеве плюс 24, в Витебске 23 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве плюс 28-30, в Гомеле плюс 29-31, в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, следующая тема. Вот мы говорили здесь об экономиках, говорили о сотрудничестве между странами, но, к сожалению, Евросоюз, опять же, скажем так, акцентирует свою какую-то активную деятельность на санкции, в том числе, кстати, и то, что касается Китая. Опять же, новый санкционный пакет, он затронул и эту страну. Вот что происходит, и понимает ли Европейский Союз и политики Европейского Союза, в принципе, последствия, да, которые могут быть после такого, скажем так, попыток санкционного давления на тот же Китай. Понятно, что мы уже с Российской Федерацией, скажем так, привыкли, адаптировались наши страны, но в целом вот не прекращается эта история. Почему?
2: Ну, то есть Евросоюз перешел к совершенно новой волне выпадов, при том в отношении Пекина. Это, в принципе, не оправдывает, да, и не вкладывается ни в какую логику, кроме одной. Европа не самостоятельная, вынуждена идти в фарватере Соединенных Штатов Америки и Великобритании, и как результат, естественно, для англосаксов Китай остается одним из ключевых конкурентов в производственной, финансовой, технологической сфере. И как надавить на Китай? Не напрямую, они же не напрямую, а вот так, принудив фактически Евросоюз ввести санкции против Китая, китайских компаний, банков. Они это, ну, европейцы, оправдывают тем, что якобы очень много китайских товаров, в первую очередь автомобилей, появилось на европейском рынке, и они выдавливают европейский автопром. Но мы же так долго, ну, я имею в виду, мы же, это те, кто ратовал, помните, в 90-е, нулевые годы за глобальный мир, глобальную деревню, за объединение всех рынков. В итоге европейцы продвигали эту идею, а сейчас фактически закрывают свой рынок для китайских товаров. Они не выдерживают конкуренции, ни немецкие автопроизводители, ни французские, ни итальянские. И как результат, естественно, единственной формой борьбы они выбрали режим запретов, санкций, ограничений. Но что в итоге это приведет? Конечно же, приведет к ответным мерам со стороны Китая. Блокировка товаров европейских в Китае может в два раза, в три раза, еще и больше сказаться на европейской экономике. Так они поставляли туда свои товары. Мало того, они же, многие автопроизводители имеют европейские свои производства сборочные в Китае. А если они остановятся, да, или в отношении не будет какой-то... Что дальше будет? Как будет реагировать европейская экономика? Однозначно, мы не раз в передаче обсуждали, что режим санкций, он всегда носит двойной характер. Можно ввести санкции в отношении какого-нибудь, знаете, когда крупное государство, крупная корпорация, банка вводят санкции в отношении маленького государства. Как они вводили и издевались там над Ираком, помните, при Саддаме Хусейне, да, там над Югославией. А когда ты вводишь санкции в отношении одной из крупнейших экономик мира, то... На что это ориентирует? Это равносильно, когда ты берешь винтовку и стреляешь себе в голову. Вот европейцы как раз это и сделали сейчас.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. МИД Ирана объявил Украину законно военной целью Исламской Республики после вооруженного инцидента на море. Тегеран обвиняет киевский режим в совершении атаки на иранское торговое судно. Иранская сторона квалифицирует действия Киева как государственный терроризм и международное пиратство. Вот что происходит и почему... скажем так, такие достаточно серьезные заявления происходят в адрес Украины, и к чему это может привести?
2: Ну, мы прекрасно понимаем и не раз говорили в нашей передаче, что Киев, он не самостоятельный, всю политику определяет Великобритания и Соединенные Штаты Америки, и понятно, что указ, да, или там указание о том, чтобы совершить такой теракт в отношении иранского судна говорит только об одном, что территория или география этого конфликта Британия расширяет, расширяет за счет как раз Украины, руками Украины это все делает, перекладывает на Украину всю ответственность, но и надо понимать, что да, англосаксы ведут сейчас войну с Ираном, но вели сугубо, ну, как бы, между собой и Тегераном. Сейчас же в этот конфликт начинает фактически втягивать Украину, а значит и все европейские страны. Для Британии это крайне выгодно, чтобы втянуть Европу в конфликт с Тегераном, потому что сами американцы и британцы этот конфликт не вытягивают. А европейцы, они старались отмежеваться от конфликта и войны с Ираном. А сейчас, когда они через Украину вот так ударили по судну, да, и фактически втянули Украину в войну с Ираном, тем самым британцы втянули и европейцев в войну с Ираном. Это для них крайне важный ход, важная такая ситуация, манипуляция. И важно, чтобы в действительности сейчас все европейские страны остановились и ни при каких обстоятельствах не втягивались в этот огромный конфликт Европы с Ираном.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема касается наших соседей. Польша ставит рекорды по депортации мигрантов. В первом квартале 26 года поставлен рекорд. За первые 6 месяцев Варшава депортировала 5640 иностранцев, что на 28% больше, чем годом ранее. Что происходит? Почему такой резкий рост и почему ужесточается?
2: Мы однозначно видим о том, что польское руководство проводит мониторинг настроений своего населения, да, своих граждан. А этот мониторинг говорит только об одном. Польское общество, оно монолитно, оно не намерено сливаться или адаптировать чужаков, назовем их так, правильно? И, естественно, раз нету адаптации, значит, всех тех, кто прибыл легально, нелегально, да, но не вовлечены в хозяйственные процессы, не намерен интегрироваться в польское общество, они мгновенно их пытаются выдавить и убрать. Почему? Потому что если ты не вовлечен в хозяйственные процессы, то есть не генерируешь добавленную стоимость, фактически не являешься налогоплательщиком, да, не создаешь новые товары, услуги, ты представляешь уже обузу. Да, тебе надо платить какие-то пособия, фондирование делать, и тем самым фактически перекладываешь все свои заботы на плечи трудящихся там граждан Польши. И поляки это прекрасно поняли, осознали, они начали сопротивляться этому, и польские политики фактически вынуждены были сейчас следовать запросам своего польского общества.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема в завершении, тема экономики. Мы тоже говорили здесь в студии, что в Европейском Союзе, особенно в Германии, накапливаются проблемы экономического характера. И, конечно же, предыстория это и отказ от дешевых энергоресурсов из Российской Федерации. В целом, опять же, та политика, которую ведут европейские руководители стран. Но вот Германия утратила конкурентоспособность, заявляют некоторые эксперты, теряя по 15 тысяч рабочих мест в месяц. Что это означает, к чему это может привести? Потому что то, что касается Германии, мы понимаем, что это локомотив Европейского Союза, и экономика там тоже объективно, нужно признать, очень сильная, одна из самых сильных, наверное, в Европейском Союзе. К чему может привести та ситуация, которая сейчас вырисовывается, сложилась, и почему бездействуют европейские политики? Вот самое главное.
2: В первую очередь,
1: 15 тысяч в месяц — это очень много.
2: Это очень много. В действительности мы наблюдаем крах финансового, экономический крах Германии. Открыто можно об этом говорить. Представьте, в месяц 15 тысяч рабочих мест теряется. Куда они пойдут, эти 15 тысяч? В агентство по защите или поддержке безработных? А что дальше? Где товары, где услуги, которые они будут генерировать? На чем они будут зарабатывать? Нет. Это формирует целую армию безработных. И эту армию безработных надо кормить, поддерживать, чтобы она не взбунтовалась. А как это обычно было в Германии, да и в Европе? Только за счет распространения деструктивных идей. И ключевой формой, которую применяют правые силы, в первую очередь те, которые финансируются крупными корпорациями, банками, владельцами этих активов, это насаждение нацизма и идеи фашизма. Высока вероятность, что вот в это обездоленное, да, нищенское общество вновь будут заходить эти идеи. Но мы прекрасно понимаем и должны осознавать эту страшнейшую катастрофу. Mm-hmm. Если в Германии начнется на волне вот этих социально-экономических потрясений распространяться идеи нацизма и фашизма, это будет смерть для Европы всей. Поэтому, но мы прекрасно понимаем, что Германию вогнали в этот фарватер, в этот экономический и финансовый крах. Самые главные враги Европы и Германии – это англосаксы, в первую очередь британцы. Это они именно создали эти условия. Мы не раз говорили про публикации в сентябре 22 года корпорации РАНД, огромной аналитической записки, в которой они написали, что первой причиной конфликта с Россией, да, через Украину была не Россия и не Украина, а была Европа. Именно таким образом Европу отсекли, вы правильно сказали, от дешевых энергоносителей, от российского рынка, и тем самым начали вгонять Европу в страшнейшие долги, в страшнейший финансово-экономический кризис. А кто на этом начал обогащаться и восстанавливаться? Британские корпорации и банки, американские корпорации и банки. Поэтому бенефициары понятны, а лузеры — это в первую очередь немцы и Германия в целом.
1: Кстати, ну немцы тоже не молчат, мы видим, что понятно, что не сильно активно, но тем не менее, вот появляется информация, что сотни демонстрантов прошли по центру Мюнхена, требуя отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. Активисты не устают обвинять его правительство в том, что военные расходы поставлены выше социального обеспечения и мер по поддержке экономики. Ждать ли вот дальнейшего развития этих протестных настроений в Европе, либо все-таки есть механизмы, рычаги задушить вот все недовольство, которое 100% есть в Европейском Союзе,
2: мы,
1: в той же Германии?
2: Мы как бы для того, чтобы понять будущее Германии, необходимо посмотреть на ее историю. Когда мы вот такие протесты трудящихся наблюдали, как раз после Первой мировой войны. Вспомните, у нас улицы в Минске названы героями, именами героев этих революционных движений, которые защищали. Это Либкнехт, Роза Люксембург, да? А что с ними сделали? С этими лидерами. Да, уничтожили их, убили и сгнобили в тюрьме, да, и сожгли. Поэтому однозначно западные корпорации и банки будут стараться подавить эти социальные протесты трудящихся. Но как подавлять? Мы уже сказали. Они будут стараться формировать уже боевые группы из крайне радикальных молодчиков, подпитанных идеями нацизма и фашизма, и за счет активного, да, агрессивного меньшинства будут подавлять любые социалистические движения трудящихся за свои права.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был председатель правления Республиканского государственного общественного объединения Белорусского общества знания Алексей Авдонин. Спасибо огромное, Алексей, за емкий разговор.
2: Большое.
1: Всем отличного дня, прекрасной нам всем рабочей недели и до встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Александр Лукашенко призывает не топить в бюрократии важные для страны инвестпроекты. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Президент также поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы помочь отечественным флагманам застолбиться на рынках в опорных странах. Например, в настоящее время в ряде стран Африки получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. Правительству поставлена задача определить конкретные направления работы на этом континенте. При этом не забывать, что те или иные проекты можно реализовать и совместно с другими странами, включая Россию. Министерство, ведомства и субъекты хозяйствования приступили к реализации проектов, договоренности о которых были достигнуты в ходе визита Александра Лукашенко в Индонезию. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Он напомнил, что лидеры двух стран одобрили дорожную карту по широкому спектру направлений сотрудничества. При этом речь идет не только о поставках продукции, но и создании совместных предприятий. Военные комиссары Витебской, Гродненской и Минской областей посетили агропредприятия регионов и ознакомились с темпами уборочной кампании. Офицеры выехали на поля, чтобы понаблюдать за ходом жатвы и порядком хранения собранного урожая на предприятиях АПК. Также военкомы проверили условия жизни и быта военнослужащих, которые подставили плечо аграриям. Для помощи сельскохозяйственному сектору страны в соединениях и воинских частях сформированы сводные взводы. Вместе с аграриями трудятся более 100 человек, задействовано около 30 единиц техники. ГАИ напоминает о правилах безопасности на дороге при сильной жаре и ливнях. В непогоду водителям необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет фар. Если видимость падает до нуля, следует включить аварийную сигнализацию, осторожно съехать на обочину и переждать. Важно не парковаться под деревьями, рекламными щитами, слабо закрепленными конструкциями или в низинах, где быстро скапливается вода. Пешеходам нужно держаться подальше от одиноко стоящих деревьев, линий электропередач и высоких металлических сооружений. Переходить дорогу, лишь убедившись, что водители вас заметили и успевают остановиться. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2.88 рубля, 3.69 за 100 российских рублей и 4.26 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте +22, в Гродно +21, в Гомеле и Могилеве +24, в Витебске 23 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте +23-25. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко призывает не топить в бюрократии важные для страны инвестиционные проекты. Об этом глава государства заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестпроектам с зарубежными странами. Президент отметил, что реализация инвестпроектов за рубежом разворачивается не так быстро, как требуется, и обозначил то, что мешает ее ускорению. Это внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Александр Лукашенко потребовал не заниматься глобализмом, а ориентироваться на конкретный практический результат. Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации вокруг Беларуси, в настоящее время не отмечается. Об этом в эфире телеканала «Первый информационный» заявил госсекретарь Совета безопасности. При этом Александр Вольфович констатировал, что белорусская сторона не самоуспокаивается и держит ситуацию на контроле. Органы разведки работают в повседневном режиме, изучают обстановку, проводят анализ. Боевое дежурство по противовоздушной обороне организовано в усиленном составе. В Беларуси на 4,1% вырастут размеры бюджета прожиточного минимума. Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, с 1 августа величина составит 530 рублей 37 копеек. Автоматически на 4,1% будут увеличены отдельные социальные выплаты, государственные пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии. Новый размер бюджета прожиточного минимума будет действовать по 31 октября. В Минске завершились соревнования международного минского триатлона. Впервые в истории мероприятия была представлена наиболее сложная дистанция – Ironman. Самые выносливые участники стартовали с заплыва на 3 километра 800 метров, продолжили велогонкой на 180 километров и закончили забегом на более чем 42 километрах. Всего участие в стартах в субботу и в воскресенье приняли около 3000 любителей спорта из 13 стран. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Гродно плюс 23, в Бресте плюс 22, в Гомеле и Могилеве 24 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве плюс 28-30, в Гомеле плюс 29-31, в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда

жизни разные пути, но ты сумей всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой, твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

Ты слушаешь, Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня проводит встречу с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой. В центре переговоров вопросы промышленной кооперации, развития торговли и реализации новых совместных проектов. Калужская область – один из ключевых партнеров Беларуси и России. По итогам прошлого года взаимный товарооборот превысил 700 миллионов долларов. За первые 5 месяцев этого года зафиксирован рост показателя на 17,4%. Введение Евросоюзом новых санкций похоже на самоизоляцию ЕС. Об этом заявил журналистам глава МИД нашей страны Максим Рыженков перед началом семинара для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Он отметил, что наша страна продолжает сотрудничество с Россией, Евразией и Африкой. Мы вместе формируем пространство стабильности и безопасности, снимая препятствия по торговле, движению товаров, услуг, людей, визовые ограничения. Рыженков подчеркнул, что введенные против Беларуси односторонние принудительные меры открывают новые возможности по поиску других партнеров. Юрлица полностью исчерпали выделенный на этот год лимит на ввоз электрокаров без уплаты пошлины. Теперь импортерам при планировании поставок придется закладывать дополнительные расходы. Ввозную таможенную пошлину в размере 15% от стоимости машины. При этом исчерпание квоты не влияет на льготу по налогу на добавленную стоимость. Компании по-прежнему освобождены от уплаты НДС при ввозе электрокаров, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет. Посещение лесов запрещено в 2 районах Беларуси – в Брагинском и Хойникском. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Ограничения на посещение лесов действуют в 80 районах страны. Наиболее широко – на территории Могилевской и Витебской области. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 88 копеек. 3,69 рублей за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 25, в Витебске плюс 24, в Гродно и Бресте плюс 23, в Гомеле и Могилеве 27 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве плюс 28-30, в Гомеле плюс 29-31, в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой удивительный способ снижения воспаления в легких, обнаружили ученые, что делать при отравлении грибами и как первая любовь помогает стать лучше. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Лето в самом разгаре, и грибы уже становятся долгожданным лакомством, правда, не всегда безопасным. При подозрении на отравление грибами счет может идти на часы. Первые признаки могут появляться уже через полчаса, а после особо опасных видов бледной поганки и мухомора только спустя 6-48 часов, когда токсины уже активно поражают организм. Тревожные сигналы – это тошнота, рвота, боль в животе, диарея, слабость, головокружение и потливость. В тяжелых случаях судороги, спутанность сознания и признаки поражения печени и почек. Первым делом обязательно вызовите скорую помощь. Уложите больного в удобное положение, лучше на бок. Если у человека озноб, укройте его теплым одеялом, промойте пострадавшему желудок. Это главная доврачебная помощь при отравлении. После необходимо выпить любой доступный сорбент, например, активированный уголь, полисорб или энтеросгель. Такие препараты связывают ядовитые вещества и не дают им распространяться. Другие лекарства до приезда скорой лучше не принимать. Стимуляция нерва в наружном ухе может снижать воспаление в легких и в будущем стать новым методом лечения астмы. К такому выводу пришли ученые, проводившие эксперименты на мышах. Исследователи изучали ушную ветвь блуждающего нерва, единственную часть этого нерва, которая выходит к поверхности кожи. Во время экспериментов ее стимулировали у мышей с аллергическим воспалением дыхательных путей. Оказалось, что такая стимуляция повышала уровень определенного сигнального вещества в дыхательных путях, что заметно уменьшало воспаление в легких. Если же активность нервных волокон подавляли, заболевание, наоборот, протекало тяжелее. Работа впервые показала существование нервного механизма, связывающего кожу наружного уха с иммунными процессами в легких. Это открывает возможность создавать не лекарственные, а биоэлектронные методы лечения воспалительных заболеваний. Первая любовь дает нам шанс стать взрослее и мудрее, утверждают психологи. По словам экспертов, любое чувство любви влияет на нас позитивно. Даже если отношения закончились, это все равно опыт, а опыт делает человека сильнее. Понятие «негативный опыт» часто становится маской, которую человек надевает, чтобы не смотреть правде в глаза, а правда в том, что оба партнера вносят вклад в разрыв. При этом психологи

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором этого российского региона Владиславом Шапшой. По словам главы государства, российские партнеры хорошо изучили возможности Беларуси. Это позволяет двигать вперед торгово-экономическое сотрудничество. Президент особо подчеркнул необходимость развития кооперационных связей между экономиками Беларуси и Калужской области. В частности, это касается поставок всевозможной белорусской техники и сотрудничества в области сельского хозяйства. Китайские власти планируют углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство, рассчитанное на всепогодные условия с Беларусью. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР. Как информирует центральное телевидение Китая, Лин Цзянь указал, что под стратегическим руководством председателя КНР и президента Беларуси взаимодействие между двумя странами получило широкое развитие. По его словам, стороны поддерживают тесные контакты на всех уровнях. Китай готов сотрудничать с Беларусью для содействия дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений на высоком уровне, основываясь на важных договоренностях, достигнутых главами государств. Ключевые проекты Беларуси и Зимбабве реализуются в сферах механизации сельского хозяйства и образования. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Зимбабве Юрий Николайчик перед началом семинара для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Он отметил, что также белорусская сторона работает с зимбабвийской в сферах фармацевтики, поставок продуктов питания. Завершился прием заявок на 10-й международный фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия-ДОК». В этом году организаторы получили 413 заявок из 17 стран. По сравнению с прошлым годом, юбилейный фестиваль значительно расширил количество и географию поданных лент. Итоги конкурсных отборов будут объявлены до 10 августа. Фильмы представят в финальной программе, которая пройдет с 28 сентября по 2 октября в Смоленске и Минске. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске +25, в Гродно +22, в Бресте +23, в Гомеле +29, в Могилеве 28 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин рассказал, как дисциплина и системный подход стали национальным брендом Беларуси.
2: Дисциплина – это точное соблюдение всех технологических процедур, тогда будет качество товаров, это порядок в коллективах, тогда будет исполнение тех задач, которые стоят перед той или иной организацией или учреждением. Финансовая дисциплина, когда мы считаем каждый рубль, и президент постоянно это требует при организации тех или иных мероприятий, решении задач, стоящих перед страной. Но, кроме того, я вот всегда обращаю внимание на персонали тех людей, которых назначает глава государства. Вот сейчас министр архитектуры и строительства, министр лесного хозяйства. Очень всегда интересно смотреть вертикаль, какие тенденции. Вот моложе становятся кадры. Знаете, вот на это как-то обращают внимание, да, или нет. Я смотрю, что все-таки ставка делается на профессионализм, даже вот вне зависимости от возраста. Кто-то младше, кто-то старше. Главное, насколько человек состоялся. Насколько его знают люди, насколько он пользуется авторитетом. Вот эти критерии, ведь он даже, глава государства, назначая министров, он вот лесного хозяйства говорил, вы отрасль знаете. Лес и земля, лес и лесное хозяйство – это то, чем мы владеем, это наше достояние. Ведь лес, как и молоко, и мясо для Беларуси – это все равно, что для других стран нефть и газ. Это на самом деле большое достояние. Я ему больше скажу, еще вода будет. И на воду надо обращать внимание, потому что в мире дефицит воды. И ровно так же, как дефицит леса. И к этому нужно относиться рачительно. Необходимо вносить те предложения по максимально качественному использованию этих ресурсов. Но и опять-таки, в этих назначениях нет никакой чрезвычайщины. Есть ротация, определенная ротация кадров, которую мы видим. Приход, да, нового поколения людей, нового поколения государственных деятелей, да, скажем так, да. Президент же не зря говорит, что вы на местах, как вот маленькие президенты, вам дается полномочия. Так по вашей работе президент судит, люди судят о том, как работает президент. И президент по вашим докладам судит о том, как работает тот или иной регион.
3: И по решениям, поэтому, опять же.
2: Знаете, да? Вот когда мы говорим, что, ну, нет, вот они далеки от политики. Нет, это политика, это часть политики тоже. И именно так должны себя осознавать те руководители, которых назначает глава государства. Он им доверяет, он делится с ними вот частью того доверия, которое оказывает ему народ. И здесь, вот если кратко говорить, тезис президента, буквально из 5 слов, будем с хлебом, будем жить. Это ответ на все вопросы. Потому что это главное мерило эффективности в нашей стране. И мы знаем, что президент уделяет такое внимание сельскому хозяйству не только потому, что он выходец оттуда. Он просто благодаря этому детально разбирается в сортах, там, в кормах, в качестве земли, в тех или иных технологических процедурах, которые необходимо выполнять, в регламентах поезда, допустим, по технике той же. Он в этом детально разбирается. Но главное даже не в этом. А главное в том, что сельское хозяйство является основой всего. Это и экспорт, мы же поставляем мясомолочную нашу продукцию, не только мясомолочную продукцию, кондитерка, все лежит, в основе всего лежит лесное хозяйство, сельское хозяйство, да и лесное тоже, сельское хозяйство. Возьмите ту же легкую промышленность, например, лен. Ведь производство льна – это тоже сельское хозяйство. У нас есть предприятия, организации, которые на этом специализируются.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин рассказал о роли военных и гражданской инициативы в уборочной кампании.
3: С моей точки зрения, участие вооруженных сил это может быть даже не столько необходимость такая хозяйственная, сколько элемент воспитательной работы. Это важно. Вот у нас всякие критики, которые еще раньше, в советское время, к этому так относились. Ведь в вооруженных силах Советского Союза говорят, вот у вас рабочих рук не хватает. Слушайте, в Советском Союзе рабочих рук хватало. Но при этом в вооруженных силах были целинные роты. Mm-hmm. А для чего это делалось в том числе? Это не только с экономического, из экономических интересов. Ну, тогда были разные, ладно, там в Советском Союзе были разные причины. Сейчас это элемент воспитательной работы. Человек же, проходя вооруженные силы, это школа жизни. Конечно, там должна быть рациональный, разумный баланс между боевой подготовкой и вот этими мероприятиями. Mm-hmm. Но с моей точки зрения, участие в подобных работах, они только укрепляют воинский коллектив на самом-то деле. Ну, что касается граждан наших, которые выезжают на поля, а может, такая новая форма агротуризма у нас родится?
4: Mm-hmm.
3: А дай бог. Ведь это же возвращение к своим истокам. Если людям нравится этим заниматься, почему не дать такой возможности?
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Это Альфа-Радио. Альфа-Радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин высказался об угрозах безопасности страны.
3: Ну, вызовы уже неоднократно обозначались и президентом, и государственным секретарем Совета Безопасности, и самими руководителями этих ведомств. Но очевидно, что, слушайте, ну какие вызовы против нас? Работает очень серьезный, сильный, коварный противник. Угу. К югу от нашей страны располагается фашизированное государство, оголтелое. Мы видим, какие там процессы происходят. Находится в перманентном политическом кризисе. Это вообще всю ситуацию усугубляет. Мало того, что они такие зловредные по своей сути вот этого режима, киевского режима, я имею в виду. Мы видим, какие террористические акты предпринимаются против той же России, как они пытаются влазить во внутренние дела разных стран. Это относится не только к Беларуси, но и Польше, Венгрии, Грузии, Молдавии, других стран. Но и внутренняя борьба. Там сформировались группировки. Но это часто характерно для фашистских обществ, фашизированных таких государств. Сформировались внутренние группировки, между ними идет борьба. В этой борьбе могут применяться разные методы, которые затрагивают и соседи. Мы должны внимательно это отслеживать. НАТОвцы, но они не оставляли свои цели работы против нас. По периметру границ Беларуси созданы антибелорусские центры в той же Польше. Да, нужно прямо сказать, еще раз буду подчеркивать, что благодаря усилиям наших чекистов, всех структур силовых, удалось практически разгромить Вильнюсский антибелорусский центр, на самом деле. Один из главных, который был создан. Он ведь планировался как такой штаб по координации дальнейших действий по возвращению к проекту государственного переворота. Ничего не получилось сделать. Но ситуация от этого легче не становится. Вооруженные силы стран НАТО, которые размещены по периметру наших границ, кратно превышают наши вооруженные силы. Они открыто вынашивают планы агрессии. Допустим, если они упоминают Сувалский коридор, это означает фактически возможность действий против нас. Мы видим, какие элементы шантажа используются. Тот же план блокады Калининградской области, он напрямую затрагивает интересы Беларуси. Таких угроз огромное количество. Поэтому координация усилий силовых ведомств в этом направлении, она проходит постоянно.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
5: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.
6: И

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Александр Лукашенко указал и на такое направление сотрудничества, как сельское хозяйство. Несмотря на то, что в Калужской области неплохо развит аграрный сектор, белорусская сторона готова при необходимости делиться своими наработками. Губернатор Калужской области Владислав Шапша по итогам встречи с главой белорусского государства рассказал журналистам о перспективных направлениях сотрудничества российского региона с Белоруссией. Владислав Шапша обратил внимание, что между Минским автомобильным заводом и калужским предприятием «Меркатор» сложилось успешное сотрудничество в сфере производства техники для коммунального хозяйства. «Если раньше в Россию привозили платформы, на базе которых делали машины, то теперь мы привозим в Беларусь оборудование, и на базе МАЗа делаются машины, которые наводят порядок на наших улицах», подчеркнул губернатор. Ключевые проекты Беларуси и Зимбабве реализуются в сферах механизации сельского хозяйства и образования. Это отметил в комментарии журналистам чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Республике Зимбабве Юрий Николайчик перед началом семинара для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. «Наши страны не имеют разногласий по ключевым вопросам многосторонней повестки дня. Активно развивается торгово-экономическое сотрудничество. Ключевые проекты реализуются в сферах механизации сельского хозяйства и образования. Мы готовим кадры для зимбабвийской экономики по различным специальностям, техническим и медицинским», сказал Юрий Николайчик. Беларусь с начала года посетили более 132 тысяч иностранцев без виз. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря этого года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета. И о погоде: сейчас в Гродно +21, в Минске и Бресте +26, в Могилеве и Витебске 27 градусов тепла, в Гомеле +28. Завтра в Минске и Гродно +18-20, в Бресте и Витебске +19-21, в Гомеле и Могилеве +20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин рассказал о планах немецких военных по строительству оборонительной линии у границы Польши с Белоруссией.
2: Ну, вы знаете, мне вот вообще удивляет, как немцы возвращаются вот даже терминологически. Знаете, вот для немецкой военной мысли вот характерны всякие линии. Mm-hmm. Вот у них был когда-то восточный вал по Днепру, например. Сейчас у них восточный щит. Знаете, ну, вот у них хоть бы называли как-то по-другому. Даже бригада немецкая, которая развернута в Литве, носит тот же номер, что дивизия, штурмовавшая Брестскую крепость. Но зачем вы такие символы вот возвращаете? Это специально, они по-другому мыслить не могут. Поэтому все эти рассказы о том, как Германия, как их военные там раскаялись, что якобы у них героями являются участники заговора 20 июля против Гитлера, ничего в этом плане не меняется. Они считают их героями. Поэтому даже само название, оно напрямую нас отсылает к событиям Великой Отечественной войны и агрессии нацистской Германии против нас. Что касается оборонительного слова, у нас не должно быть никаких здесь иллюзий по поводу оборонительности. Какой оборонительный вал? Ну, от кого они собираются обороняться? Вот с военной точки зрения есть территория Беларуси. Наша армия, ее численность известна, известен состав группировок. Еще раз подчеркну, наша армия, но она численно уступает вооруженным силам Польши. Для того, чтобы якобы противостоять белорусской угрозе, что, полякам нужны дополнительные силы, как они там сейчас говорят, ядерное оружие и так далее? Да нет. Две польские дивизии, например, развернутые вдоль наших границ, полностью решают проблемы обороны Польши, вот если брать с военной точки зрения. Да, у нас есть силы дополнительные, ракетные, ядерное оружие, которые позволяют нам гарантировать свою безопасность. И они прекрасно понимают, и все они знают, что мы не собираемся на них нападать. Но они говорят о том, что вот якобы Россия собирается на них напасть. И я убежден, но большинство политиков отдают себе отчет, что никакая Россия на них нападать не собирается. Так, а зачем вы развертываете эту группировку? Давайте посмотрим на ее состав. Я приведу только один пример. Вот у поляков в свое время на границе погиб один солдат в стычке с теми беженцами, мигрантами, которые шли на территорию Польши. А знаете, какие войска он представлял? Бронетанковые. Вот у меня вопрос. Что танкист делал в операции по противодействию нелегальной миграции? Ну, ты можешь это объяснить? Так вот, под прикрытием якобы оборонительных, защитных там действий, они на самом деле разворачивают ударную группировку. И если мы посмотрим те заявления, которые делают польские генералы в отношении, например, Калининградской области, ну, в этом не остается никаких сомнений.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
1: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. В Беларусь приехали два новых смартфона Honor 600 и Honor 600 Pro. Исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. И разработчики представили умное кольцо, которое измеряет артериальное давление. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Беларусь приехали два новых смартфона Honor 600 и Honor 600 Pro. Начнем с того, что объединяет устройство. Экран – один из главных козырей серии. Тончайшие рамки, высокая скорость матрицы и технологии защиты зрения делают его универсальным решением как для мультимедиа, так и для повседневного использования. Дизайн тоже выдержан в едином стиле. Тонкий корпус толщиной менее 8 мм, аккуратный блок камеры, премиальные материалы. При этом оба смартфона защищены по стандартам IP68. IP69 и IP69K. Редкость даже для более дорогих устройств. Задние панели, блок камер выполнены как монолитная деталь из сверхпрочного композита. Доступны следующие цветовые варианты – оранжевый, бежевый и черный. Оба устройства также умеют заряжать другие гаджеты проводным реверсивным питанием мощностью до 27 Вт. Обе модели делают ставку на мобильную фотографию. Основной сенсор на 200 мегапикселей, фронтальная камера на 50, ультраширокий модуль с макро. Набор выглядит внушительно и закрывает большинство сценариев. Исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. Если они слышат сомнительное утверждение, то начинают вибрировать, а на экране появляется короткое сообщение. В часах есть микрофон, и в связке со смартфоном на Android он записывает речь пользователя в реальном времени. Искусственный интеллект распознает текст, оценивает контекст и решает, что проверить, а затем ищет подтверждение в интернете. Все это занимает считанные секунды и не прерывает беседу. Если найденные данные противоречит словам и тема важна, то часы немедленно подают сигнал. Источники и ссылки можно просматривать в приложении. В тестах система проверила 125 утверждений и оказалась права в 77% случаев. В целом системе нужно около 3 секунд после паузы, чтобы вынести решение, но все же разработчики признают, что в реальной жизни все сложнее. Надо учитывать возможный шум, разные особенности речи и другие нюансы. Поэтому специалисты планируют испытания вне лаборатории, чтобы проверить надежность системы. Разработчики представили умное кольцо, которое измеряет артериальное давление. Ключевая особенность в том, что оно способно показывать реальное значение артериального давления без какой-либо калибровки с помощью обычного тонометра. Подчеркну, этого сегодня не умеет ни один известный девайс крупного производителя. Например, Apple Watch могут лишь предупреждать о возможных признаках гипертонии, но не отображают конкретные показатели. Устройство Samsung показывает значение давления, однако для этого требует первоначальной и регулярной калибровки с использованием классической манжеты. Отмечу, разработчики считают, что их технология со временем сможет появиться и в других устройствах, например, в беспроводных наушниках или умных очках. Кроме того, специалисты также готовят медицинскую версию кольца, которая сможет не только измерять давление, но и диагностировать гипертонию, предупреждая пользователя об опасных изменениях. Сейчас эта модификация проходит клинические испытания. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Альфа Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа Радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Глава белорусского государства тепло и с уважением приветствовал делегацию из российского региона. Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск не чужой для Владислава Шапши город. В годы Великой Отечественной войны здесь сражались его родственники.
1: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
0: В продолжении темы, в Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.
1: Наши возможности для вас мы не первый раз. В Беларуси они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику производства. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычный торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области. Готовы строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это.
0: Перспективы развития белорусско-перуанского диалога в сферах взаимного интереса были рассмотрены сегодня в МИД на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова с главой дипмиссии Перу в нашей стране. Евгений Шестаков принял копию верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Перу в России и Беларуси по совместительству Мануэля Аугусто де Косио Клювера. Стороны рассмотрели актуальное состояние и перспективы развития белорусско-перуанского диалога в сферах взаимного интереса. И в завершении выпуска пилотный проект облачной электронной цифровой подписи запустили в Беларуси, сообщили в Министерстве связи и информатизации. Технология должна заработать до конца этого года. Параллельно облачная электронная цифровая подпись проходит процедуру сертификации по требованиям безопасности. В отличие от привычных USB-токенов, облачный ключ будет храниться в двух частях. Первая в специализированном программно-аппаратном комплексе оператора, а вторая в мобильном приложении смартфона, с которого будут управлять облачной цифровой подписью. Это позволяет обеспечить высокий уровень безопасности. Доступ к ключу открывают через мобильное приложение по отпечатку пальца или Face ID. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 21, в Минске и Бресте 26 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 27. Завтра в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой удивительный способ снижения воспаления в легких, обнаружили ученые, что делать при отравлении грибами и как первая любовь помогает стать лучше. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Лето в самом разгаре, и грибы уже становятся долгожданным лакомством, правда, не всегда безопасным. При подозрении на отравление грибами счет может идти на часы. Первые признаки могут появляться уже через полчаса, а после особо опасных видов бледной поганки и мухомора только спустя 6-48 часов, когда токсины уже активно поражают организм. Тревожные сигналы – это тошнота, рвота, боль.

головокружение и потливость. В тяжелых случаях судороги, спутанность сознания и признаки поражения печени и почек. Первым делом обязательно вызовите скорую помощь. Уложите больного в удобное положение, лучше на бок. Если у человека озноб, укройте его теплым одеялом. Промойте пострадавшему желудок. Это главная доврачебная помощь при отравлении. После необходимо выпить любой доступный сорбент, например, активированный уголь, полисорб или энтеросгель. Такие препараты связывают ядовитые вещества и не дают им распространяться. Другие лекарства до приезда скорой лучше не принимать. Стимуляция нерва в наружном ухе может снижать воспаление в легких и в будущем стать новым методом лечения астмы. К такому выводу пришли ученые, проводившие эксперименты на мышах. Исследователи изучали ушную ветвь блуждающего нерва, единственную часть этого нерва, которая выходит к поверхности кожи. Во время экспериментов ее стимулировали у мышей с аллергическим воспалением дыхательных путей. Оказалось, что такая стимуляция повышала уровень определенного сигнального вещества в дыхательных путях, что заметно уменьшало воспаление в легких. Если же активность нервных волокон подавляли, заболевание, наоборот, протекало тяжелее. Работа впервые показала существование нервного механизма, связывающего кожу наружного уха с иммунными процессами в легких. Это открывает возможность создавать не лекарственные, а биоэлектронные методы лечения воспалительных заболеваний. Первая любовь дает нам шанс стать взрослее и мудрее, утверждают психологи. По словам экспертов, любое чувство любви влияет на нас позитивно. Даже если отношения закончились, это все равно опыт. А опыт делает человека сильнее. Понятие «негативный опыт» часто становится маской, которую человек надевает, чтобы не смотреть правде в глаза. А правда в том, что оба партнера вносят вклад в разрыв. При этом психологи советуют не зацикливаться на боли, а быть благодарным за возможность испытать любовь. Она дана далеко не всем. Настоящее чувство не про эгоцентризм, а про счастье для другого человека. Из первых отношений стоит вынести две вещи. Опыт, который пригодится в будущем, и выход из детской позиции обиды. Ведь любовь — это искусство, которому нужно учиться. Как стоять на пуантах или, например, писать картины маслом. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Ты слушаешь

0: Александр Лукашенко предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологии, в частности, по совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Во время визита Игорь Щеголев посетил БНБК и положительно оценил белорусский опыт в этой сфере. Технологии глубокой переработки зерна позволяют создавать продукт с высокой добавленной стоимостью, которую можно выгодно экспортировать, а также использовать для нужд отечественной промышленности, не закупая по импорту. На это обратил внимание в ходе встречи Игорь Щеголев.
1: Хотим, чтобы это была глубокая переработка, и не только зерновых, колосовых, может быть, кукурузы, но с россиянами, я знаю, у вас там есть определенный уже опыт накоплен, надо объединяться и работать вместе. Какой бы ни был опыт, а когда, знает, наверное, перестали Россию поставлять, это для вас очень важно, в другом округе уже, но тем не менее, перестали поставлять для рыб корм, и беда. Ну, хорошо, что мы там уже освоили как следует, до ума довели. Россияне покупают, забирают практически для корма рыбу, ну и нам что-то тут хватает. Научились делать. Это наше общее достояние.
0: Александр Лукашенко сегодня встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Обращаясь к губернатору, глава белорусского государства отметил, что Беларусь для Калужской области близкая и родная страна.
1: Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться в других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться. У вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Будем обмениваться опытом и как-то продвигаться вперед, в том числе и решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Словом, мы всегда к вашим услугам. Рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно. Мы будем этому способствовать. Тем более посол человек опытный, и он всегда подскажет вам, в каком направлении действовать.
0: Сегодня с рабочим визитом в Минск прибыла правительственная делегация Таджикистана во главе с министром сельского хозяйства. Основная цель визита – 19-е заседание Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в формате пленарного заседания. Работа по согласованию будущих контрактов начнется еще до его открытия. Так, в узком формате встретятся главы профильных ведомств двух стран – министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и министр сельского хозяйства Таджикистана. Итогом переговоров станет подписание дорожной карты партнерства, рассчитанной до 2031 года, а также протокола мероприятия. И в завершении выпуска: в столице с начала года отремонтировали 102 спортивные площадки из 130 имеющих потребность в обновлении. Всего же в пределах города насчитывается 380 спортивных площадок. В этом году к ним добавились и новые. Так, в центральном районе возле улицы Тихой была обустроена площадка для пляжного футбола. В Октябрьском районе на улице Корженевского появилась воркаут-площадка. Пополнили новые спортивные локации и парк имени Уго Чавеса. Там построили площадки для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол, а также оборудовали зоны для пляжного волейбола и футбола. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 21, в Бресте 23 тепла, в Минске плюс 25, в Витебске и Могилеве плюс 28, в Гомеле плюс 30. Завтра в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Новости технологий 16+.
2: Здравствуйте. В Беларусь приехали два новых смартфона Honor 600 и Honor 600 Pro. Исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. И разработчики представили умное кольцо, которое измеряет артериальное давление. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Беларусь приехали два новых смартфона Honor 600 и Honor 600 Pro. Начнем с того, что объединяет устройство. Экран – один из главных козырей серии. Тончайшие рамки, высокая скорость матрицы и технологии защиты зрения делают его универсальным решением как для мультимедиа, так и для повседневного использования. Дизайн тоже выдержан в едином стиле. Тонкий корпус толщиной менее 8 мм, аккуратный блок камеры, премиальные материалы. При этом оба смартфона защищены по стандартам IP68. IP69 и IP69K. Редкость даже для более дорогих устройств. Задние панели, блок камер выполнены как монолитная деталь из сверхпрочного композита. Доступны следующие цветовые варианты – оранжевый, бежевый и черный. Оба устройства также умеют заряжать другие гаджеты проводным реверсивным питанием мощностью до 27 Вт. Обе модели делают ставку на мобильную фотографию. Основной сенсор на 200 мегапикселей, фронтальная камера на 50, ультраширокий широкий модуль с макро. Набор выглядит внушительно и закрывает большинство сценариев. Исследователи разработали умные часы, которые проверяют факты прямо во время разговора. Если они слышат сомнительное утверждение, то начинают вибрировать, а на экране появляется короткое сообщение. В часах есть микрофон, и в связке со смартфоном на Android он записывает речь пользователя в реальном времени. Искусственный интеллект распознает текст, оценивает контекст и решает, что проверить, а затем ищет подтверждение в интернете. Все это занимает считанные секунды и не прерывает беседу. Если найденные данные противоречит словам и тема важна, то часы немедленно подают сигнал. Источники и ссылки можно просматривать в приложении. В тестах система проверила 125 утверждений и оказалась права в 77% случаев. В целом системе нужно около 3 секунд после паузы, чтобы вынести решение, но все же разработчики признают, что в реальной жизни все сложнее. Надо учитывать возможный шум, разные особенности речи и другие нюансы. Поэтому специалисты планируют испытания вне лаборатории, чтобы проверить надежность системы. Разработчики представили умное кольцо, которое измеряет артериальное давление. Ключевая особенность в том, что оно способно показывать реальное значение артериального давления без какой-либо калибровки с помощью обычного тонометра. Подчеркну, этого сегодня не умеет ни один известный девайс крупного производителя. Например, Apple Watch могут лишь предупреждать о возможных признаках гипертонии, но не отображают конкретные показатели. Устройство Samsung показывает значение давления, однако для этого требует первоначальной и регулярной калибровки с использованием классической манжеты. Отмечу, разработчики считают, что их технология со временем сможет появиться и в других устройствах, например, в беспроводных наушниках или умных очках. Кроме того, специалисты также готовят медицинскую версию кольца, которая сможет не только измерять давление, но и диагностировать гипертонию, предупреждая пользователя об опасных изменениях. Сейчас эта модификация проходит клинические испытания. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Диско-хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. В Минске начал функционировать мобильный комплекс, который контролирует оплату парковки. КАМАЗ планирует запустить полностью беспилотные грузовики к 2028 году. И Минск получит 33 новых троллейбуса «Витовт». Часть уже на маршрутах. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Минске начал функционировать мобильный комплекс, который контролирует оплату парковки. Он прямо в движении считывает номера автомобилей и проверяет, оплачено ли парковочное место. Оборудование установили на Белджи X50. Машину легко заметить по специальным магнитным наклейкам безопасности движения. Если система дважды фиксирует отсутствие оплаты, водителю оставят уведомление о нарушении. Такой контроль поможет эффективнее использовать парковочное пространство города и разгрузить центр белорусской столицы. Отмечу, сегодня в Минске насчитывается 77 платных парковок и более 7000 мест для автомобилей. Российский производитель планирует через 2 года вывести на дороги полностью беспилотные грузовики без людей в кабине. Сейчас на трассах М11, М12 уже работает 19 грузовиков серии «Маяк». Они возят реальные товары и справляются отлично. Робофура может находиться в пути до 20 часов в сутки, останавливаясь только на заправку или погрузку. Человеку такой режим не по силам. Благодаря этому интенсивность работы вырастает в 2,5 раза. Машины быстрее окупают, а логистические компании решают проблему нехватки водителей. Пока за беспилотниками следит оператор-логист. Он может вмешаться в сложной ситуации, например, помочь выехать из затора или объехать препятствие. Но такие случаи редки. Главная цель к 2028 году – избавиться от операторов и запустить грузовики, которые будут ездить сами. В столице продолжают обновлять общественный транспорт. БКМ «Холдинг» поставит городу 33 сочлененных троллейбуса модели 433-00D. Некоторые из них уже вышли на линию и возят пассажиров. Новинки вмещают более 130 человек. Это 41 сидячее место. Могут без проводов проехать до 20 километров. В салоне и кабине водителя кондиционеры, поэтому летом будет комфортно. Двери нового типа, поворотно-сдвижные, с защитой от защемления. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».
2: «Альфа-Радио». Слушай свое белорусское.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Глава государства в сотрудничестве обозначил и такое направление, как сельскохозяйственная техника.
1: Трудовых ресурсов и у вас, у нас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины и начнут рожать, что у нас будет по 5-7-9 человек, как раньше было в семье. Все-таки по многим причинам у нас это не получится, и у вас тоже. Поэтому надо механизированное сельское хозяйство было, чтобы и роботы доили, и как-то уже цивильно выглядели наши люди в сельском хозяйстве. Мы этим занимаемся, опытом этим можем с вами поделиться. Поэтому сегодня оборудование у нас есть полностью на молочнотоварной ферме. И Иван Иванович там в области производит это оборудование в Гомеле, да, комплекты?
2: Да, работаем.
1: Если вас интересует, вы скажите, мы будем заниматься.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко обратил внимание на возможность создания и развития кооперационных связей между Белоруссией и Калужской областью. «Знаю, что есть проекты, которые реализуются с МАЗом и БелАЗом», — сказал президент. Он подчеркнул готовность к сотрудничеству и в этом направлении.
1: Готов поставлять вам любую технику. Страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает. Кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочнотоварные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне, ну, похоже, примерно климат у нас одинаковый. Поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как все советские времена. Ну, а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому, если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается подобное бегло. Ну, это их дело. Пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
0: Международный конгресс молодых специалистов в области биологии и экологии растений проходит в Национальной академии наук Беларуси. В работе конгресса принимает участие более сотни молодых ученых, в том числе из Беларуси, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В центре внимания освоение инновационных методов мониторинга окружающей среды и анализа биоразнообразия. Молодые ученые обсуждают механизмы экологической адаптации дикорастущих видов, вопросы обеспечения безопасности экосистем и принципы устойчивого взаимодействия человека с природной средой. В Беларуси 30 июля пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. В рамках мероприятия профсоюзные юристы бесплатно окажут правовую помощь каждому обратившемуся белорусу. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте +23, в Минске 27 тепла, в Витебске и Могилеве +28, в Гомеле +30. Завтра в Минске и Гродно +18-20, в Бресте и Витебске +19-21, в Гомеле и Могилеве +20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель общества знания Алексей Авдонин о подходах Беларуси к реализации инвестпроектов с партнерами.
2: Мы видим, что мировая экономика продолжает находиться в состоянии перманентного кризиса перепроизводства. Товаров много, покупать некому. Естественно, конкуренция в этих условиях крайне высокая. А как результат, требуются совершенно иные способы и методы управления. Крайняя оперативность, деловитость, решимость, быстрое принятие решений для того, чтобы наши товары поставляли во все регионы, где мы присутствуем, где наш президент расширяет наше участие. И одновременно мы должны понимать, что мы ориентируемся и на привлечение инвестиций. Для нас это тоже крайне важно. Но инвестиции могут прийти, и может быть готовность к реализации инвестиционных проектов на территории Республики Беларусь. И важно в этих условиях обеспечить именно приток инвестиций без каких-либо тормозов, каких-либо транзакционных издержек, если говорить современным экономическим языком. То есть никаких препятствий, ингибиторов, тех, которые бы препятствовали приходу инвестиций, не должно быть. Мы должны прийти на норму реализации проектов, которые имеются в ведущих экономиках мира, да, и Азиатско-Тихоокеанского региона, ну и в том числе наших ключевых оппонентов, это в странах коллективного Запада. То есть инвестиционные проекты должны реализовываться вот в эти сроки, да, не за 3-5 лет, когда они в итоге реализуются там за 3-5 месяцев там. Мы должны как раз придерживаться таких сроков. Что это нам дает? Да, в первую очередь, это позволяет вовлекать наше население в производственные процессы, дает на нашему населению возможность зарабатывать гораздо больше в единицу времени, то есть повышает благосостояние. Одновременно мы тем самым повышаем запрос к нашим трудовым ресурсам, да, чтобы они образовывались, проходили переподготовку, становились, и это будет, естественно, влиять и на повышение качества трудовых ресурсов наших, и одновременно обеспечивать рост, мы всегда это указываем, высших форм общественного сознания. Как только повысится культура производства, повысится уровень зарплат, сразу будет запрос на культуру, искусство, самообразование, становление. А это крайне важно, чтобы родители в последующем, да, передавали свои знания, опыт, умения, понимания своим детям и тем самым повышали уровень развития нашего общества. Для нас, безусловно, интересно в том числе расширять свое производственное присутствие в таких регионах, как Африка, да, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион. Почему это выгодно? Потому что мы поставляем узлы, механизмы, в последующем на этих производствах сборочных привлекаются местное население, а значит, это работа, мы даем работу местному населению, даем им зарплату, одновременно вовлекаем их население для дополнительных каких-то разработок, инженерии. Это, естественно, способствует росту национальной экономики. А сервисные центры, как ты будешь продавать технику без обслуживания? Это крайне востребовано, а значит, еще больше людей будет вовлекаться в эти хозяйственные процессы. А мы прекрасно понимаем, что таким образом мы закрепляемся очень сильно и надолго в этих регионах, и нам, безусловно, начинают доверять, уважать наши подходы, доверять нашей технике, нашей продукции. А значит, раз есть доверие, значит, есть и долгосрочные контракты, перспектива к тому, чтобы развиваться.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
0: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
3: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель общества знания Алексей Авдонин подчеркнул, что забыть деревню все равно, что отрубить корни.
2: Все вышли от земли, да, все вышли с дерев. И забывать деревню – это одно и то же, что взять, отрубить себе корни на дереве. Что произойдет? Дерево высохнет, и как бы корней не видно. Да, как бы и дерево само по себе растет, а в действительности только за счет этих корней, да, идет рост и развитие всего дерева. Так и общество. Если отрезать общество от деревни, от земли, то в этом случае мы потеряем свою нацию. Привязка к родной земле, да, к родным корням, она как раз подпитывает нас и позволяет развиваться. Это с точки зрения, знаете, даже такой идейности. А с точки зрения экономики мы прекрасно должны понимать, что сейчас крайне напряженная ситуация на продовольственном рынке во всем мире. Жара, катаклизмы. Мы имеем уникальные природные условия, и сейчас меняется климат, земли, да, и условия становятся лучше для земледелия. И важно как раз активно развивать деревья для того, чтобы люди, в том числе, возвращались городов в деревню, брали себе эти там, и территории, и участки. Но важно, чтобы инфраструктура была. И государством по максимуму сейчас уделяет внимание для того, чтобы развивать и дорожную сеть, и всю необходимую инфраструктуру, магазины, да, культурные центры, спортивные центры, для того, чтобы наши граждане чувствовали себя везде, в каждой точки Беларуси одинаково.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Председатель общества знания Алексей Авдонин о рекордных депортациях мигрантов.
2: Польское общество, оно монолитно, оно не намерено сливаться или адаптировать чужаков, назовем их так, правильно? И, естественно, раз нету адаптации, значит, всех тех, кто прибыл легально, нелегально, да, но не вовлечены в хозяйственные процессы, не намерен интегрироваться в польское общество, они мгновенно их пытаются выдавить и убрать. Почему? Потому что если ты не вовлечен в хозяйственные процессы, то есть не генерируешь добавленную стоимость, фактически не являешься налогоплательщиком, да, не создаешь новые товары, услуги, ты представляешь уже обузу. Да, тебе надо платить какие-то пособия, фондирование делать, и тем самым фактически перекладываешь все свои заботы на плечи трудящихся там, граждан Польши.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе и с губернатором Калужской области. Работа межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и посещение предприятий в Беларусь прибыла правительственная делегация Таджикистана. Анализ ситуации на внешнем контуре и наращивание экспорта. Семинар для белорусских дипломатов стартовал в Минске. 1 августа в Беларуси вырастут размеры бюджета прожиточного минимума.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой. В центре внимания вопросы промышленной кооперации, развития торговли и реализации новых совместных проектов.
2: Я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
1: Президент обратил внимание, что отношения между Белоруссией и Калужской областью развиваются неплохо.
2: Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот, не дотягиваем, надо искать направление, но с нашей близкой, родной Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области, миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, мы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться в других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Будем обмениваться опытом и как-то продвигаться вперед, в том числе и решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Словом, мы всегда к вашим услугам, рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно, приобретайте, мы будем этому способствовать. Тем более посол человек приземленный, опытный, и он всегда подскажет вам, в каком направлении действовать.
1: Александр Лукашенко особо подчеркнул необходимость развития кооперационных связей между экономиками Беларуси и Калужской области.
2: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом, и пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи примерно, климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается от подобных беглых. Ну, это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом. Поэтому мы готовы к варианту под ключ создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий, потому что комплекс, маленькая ферма, если 50 гектаров, так ну что, какой комплекс там? А если крупнотоварное сельское хозяйство, то мы готовы, ну типа колхозов, как раньше были, у нас совхозов на этих площадях, показать тот вариант, который мы создаем в Беларуси. Ну вы посмотрите, если вам понравится, мы готовы сделать. Ну, а фермы, которые вы и комплексы создаете, они все равно без техники нам не обойтись. Трудовых ресурсов и у вас, у нас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины и начнут рожать, что у нас будет по 5-7-9 человек, как раньше было в семье. Все-таки по многим причинам у нас это не получится, и у вас тоже. Поэтому надо механизированное сельское хозяйство было, чтобы и роботы доили, как-то уже цивильно выглядели наши люди в сельском хозяйстве. Мы этим занимаемся, опытом этим можем с вами поделиться. Поэтому сегодня оборудование у нас есть полностью на молочнотоварные фермы. И Иван Иванович, а там в области производят это оборудование, в Гомеле, да, комплекты?
3: Да.
2: Если вас интересует, вы скажите, мы будем заниматься.
1: Перспективы сотрудничества Беларуси с Калужской областью обсудили сегодня и в правительстве. Об основных направлениях взаимодействия на встрече с заместителем премьер-министра Александра Терехова рассказал губернатор этого российского региона Владислав Шапша.
4: Я уверен в серьезных перспективах. Прежде всего, конечно, в вопросе развития и продолжения нашего сотрудничества в стройке. Сегодня мы говорим уже о 500 000 квадратных метров жилья, которые построены, о 10 школах, о 8 детских садиках, о других объектах социальных, развитии села. Программа, которая инициирована нашим президентом, программа, которая сегодня Калужская область получает субсидию, ну, наверное, крупнейшую в стране, в тройке крупнейших. И сегодня белорусские строители помогают нам ее реализовывать, строя и жилье на селе, и малые социальные объекты, дома культуры, ФАПы. Все это для того, чтобы привлекать молодых людей из городов работать теперь уже в высокотехнологичном сельском хозяйстве. Сегодня у нас с Александром Григорьевичем об этом тоже шла речь, о том, что необходимо создать на территории региона витрину белорусской фермы. У нас есть инвестор, есть проект, который уже прошел государственную экспертизу на почти 1500 голов стада дойного. Это должна быть такая модель успешного молочного хозяйства на территории России, которое будет не только экономически состоятельно, но и будет таким предложением открытым для всех других предприятий, которые реализуются на территории Российской Федерации. Конечно, сегодня завершается строительство жилого комплекса «Веснушки», 35 домов. Это серьезный, еще один серьезный строительный проект. В условиях конкуренции, в условиях очень тесного рынка, тем не менее, продукция белорусских строителей всегда пользуется спросом. Качественная, экономичная и интересная для жителей региона. Я отдельно хочу сказать спасибо за договоренности по детскому садику в Обнинске, который мы планируем построить, по школе в Боровске. Этот вопрос для нас остается открытым и крайне актуальным. Наши сельхозпредприятия по-прежнему закупают и считают очень надежными партнерами компании, которые производят сельскохозяйственную технику. В прошлом году закупили около 40 единиц белорусской техники, и Гомель Агрокомплекс стал поставщиком оборудования для крупнейших калужских хозяйств. А кормоуборочные комбайны «Гомсельмаш» хорошо себя проявляют. У нас тракторов, которые пашут калужскую землю, 55% производства Беларуси. И есть перспективы в развитии логистики, в развитии цифровизации городского хозяйства, в сфере переработки сельхозпродукции. И я думаю, что эти направления могут стать точками роста для обеих сторон.
0: Это важно.
1: Сегодня же Александр Лукашенко встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе. В первый день своего визита в нашу страну Игорь Щеголев посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, ознакомился с ее возможностями и на встрече с главой белорусского государства поделился впечатлениями от посещения этого предприятия.
3: Конечно, высочайшая квалификация персонала. Ребята заряжены, мотивированы, молодые, грамотные, и продукт, который они готовят, и как они это готовят, и их умение искать новые решения, и те новые рубежи, которые они ставят, конечно же, вселяет уверенность в том, что продовольственная безопасность и Белоруссии, и союзного государства, она на этом направлении в надежных руках, и, конечно же, огромные перспективы и для сотрудничества, и для взаимодействия. И на этом направлении, мне кажется, они не сам... Просто несомненно.
2: Игорь Ильич, это хорошо, что вы побывали на БНБК. Я хотел вас спросить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия, потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении. И БНБК не просто нам это доставалось предприятиям, мы сотрудничали с Китайской Народной Республикой. Спасибо им, что они нам и технологиями помогли, и в строительстве. Но, тем не менее, работать же нам. И пространство-то единое у нас с вами. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе и в Беларуси, оно должно работать в едином ключе. И вот я рад, что вы положительно оцениваете наш опыт. Мы будем развивать. Мы немножко, конечно, упустили этот вопрос, отстали, что-то в Советском Союзе делали, но оно осталось в России, слава Богу. И вот мы создали это БНБК, два этапа прошли, сейчас третий, более глубокий. А с Россией мы на этой базе можем что-то сделать толковое.
3: Но это правильно же магистральный путь, когда глубокая переработка, когда ты не просто поставляешь на тот же внешний рынок зерно, а потом из этого зерна там что-то делают, а ты по огромной цене закупаешь для своей промышленности, для фармакологии.
2: Мы этого и хотим. Хотим, чтобы это была глубокая переработка, и не только зерновых, колосовых, может быть, кукурузы. Но с россиянами, я знаю, у вас там есть определенный уже опыт накоплен, надо объединяться и работать вместе. Какой бы ни был опыт, а когда, Борис Александрович знает, наверное, перестали Россию поставлять, это для вас очень важно, это другому округе уже, но тем не менее, перестали поставлять для рыбкорм, и беда. Ну, хорошо, что мы там уже освоили как следует, до ума довели. Россияне покупают, забирают практически весь корм для корма рыбы. Ну, и нам что-то тут хватает. Научились делать. Это наше общее достояние.
1: Отдельный акцент глава государства сделал на развитии прямых связей между предприятиями и регионами Беларуси и России, что позволяет существенно повысить их эффективность, увеличить скорость реализации проектов и воплощение в жизнь решений, принятых на уровне руководства двух стран.
2: Давайте вместе в этом двигаться. Мы вот с Калужской областью встречались. Хорошие ваши.
3: Подопечные.
2: Да, опорный такой пункт. Не бедная Калужская область.
3: Они молодцы.
2: Очень перспективны. Молодцы. Хорошо работают, все понимают. Нам в этом направлении надо двигаться, развиваться вместе. И я очень надеюсь, что с вашей помощью мы это сможем преодолеть, потому что Россия огромная. Пока мы выйдем и решим, что там правительство на уровне президента, ну, это уровень, хотя проблем тут нет. Вы видите, у нас нормальное, не то что нормальное, у нас отличные отношения, дружеские, контакты. Но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую. Мы это поняли в сотрудничестве с Китаем. С Казахстаном же переносим опыт регионального сотрудничества. Недавно Путин с Токаевым встречались на этом региональном форуме. Поэтому у нас это давно, это мы законодатели с Россией в этом плане, этой моды. хорошие мероприятия проводит. И надо нам на нашем уровне решать эти вопросы, не ожидать, пока там через Мишустина пройдет из Иркутской области какое-то мероприятие или с вашего какого-то региона. Нам напрямую надо действовать. Хорошо, что вы приехали. Думаю, что это хорошее начало. Потому что обычно мы с областью сотрудничаем вашей. Ну, а тут уже целый ряд областей, потом центральный регион.
0: Факты на стол.
1: Руководители российских регионов – частые гости во Дворце независимости. Александр Лукашенко не раз подчеркивал и напоминал о том, что в свое время именно взаимодействие Беларуси с российскими регионами спасло отношения двух стран в целом. Межрегиональное сотрудничество занимает важное место в укреплении союзной экономики. Во многом именно на уровне регионов выстраиваются устойчивые производственные цепочки, расширяются торговые связи и запускаются конкретные совместные проекты. Например, Калужская область для нашей страны – давний стратегический партнер. По итогам прошлого года объем взаимной торговли составил 705 миллионов долларов. С января по май этого года товарооборот достиг отметки в 311 миллионов долларов, что составляет около 117,5% к аналогичному периоду прошлого года. Основой экспорта стали нефтепродукты, мебели, ее части, металлоконструкции из черных металлов, семена, смолы и полиуретан и другие виды товаров. В Беларуси с Калужской области импортировали преимущественно продукты для кормления животных, полимеры, этилена и пропилена, рыбное филе, алюминиевая проволока и другое. В состав Центрального федерального округа входят 18 субъектов России, в том числе город Москва. Товарооборот с Беларусью в прошлом году достиг почти 35 миллиардов долларов. За 5 месяцев 2026-го взаимная торговля увеличилась почти на четверть и составила 15 миллиардов 800 миллионов долларов. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель общества знания Алексей Авдонин о том, какие последствия для Европы может иметь экономический и финансовый крах Германии.
2: Для того, чтобы понять будущее Германии, необходимо посмотреть на ее историю. Когда мы вот такие протесты трудящихся наблюдали, как раз после Первой мировой войны. Вспомните, у нас улицы в Минске названы героями, именами героев этих революционных движений, которые защищали. Это Либкнехт, Роза Люксембург, да? А что с ними сделали? С этими лидерами. Да, уничтожили их, убили и сгнобили в тюрьме, да, и сожгли. Поэтому однозначно западные корпорации и банки будут стараться подавить эти социальные протесты трудящихся. Но как подавлять? Мы уже сказали. Они будут стараться формировать уже боевые группы из крайне радикальных молодчиков, подпитанных идеями нацизма и фашизма, и за счет активного, да, агрессивного меньшинства будут подавлять любые социалистические движения трудящихся за свои права.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Отдельный акцент глава государства сделал на развитии прямых связей между предприятиями и регионами Беларуси и России, что позволяет существенно повысить их эффективность, увеличить скорость реализации проектов и воплощение в жизнь решений, принятых на уровне руководства двух стран.
1: Вы видите, у нас нормальное, не то что нормальное, а отличные отношения, дружеские контакты. Но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую. Мы это поняли в сотрудничестве с Китаем. С Казахстаном же переносим опыт регионального сотрудничества. Недавно Путин и Токаев встречались на этом региональном форуме. Поэтому у нас это давно, это мы законодатели с Россией в этом плане этой моды. Хорошее мероприятие проводит, и надо нам на нашем уровне решать эти вопросы, не ожидать, пока там через Мишустина пройдет из Иркутской области какое-то мероприятие или с вашего какого-то региона. Нам напрямую надо действовать. Хорошо, что вы приехали. Думаю, что это хорошее начало, потому что обычно мы с областью сотрудничаем вашей. Ну, а тут уже целый ряд областей, потом центральный регион.
0: Товарооборот Беларуси и Центрального федерального округа России с 2018 года вырос с 22 миллиардов долларов до 38,5. Об этом журналистам заявил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев по итогам встречи с президентом Беларуси. Полномочный представитель президента Российской Федерации обратил внимание на то, что между Беларусью и Центральным федеральным округом действуют различные программы сотрудничества, развиваются те или иные проекты. У нас есть регионы, которые участвуют в торгах Белорусской универсальной товарной биржи. Есть регионы, которые создают совместные предприятия с Беларусью. Активно приглашают белорусские компании к участию в наших национальных проектах, подчеркнул Игорь Щеголев. Глава администрации президента Дмитрий Крутой сегодня с рабочей поездкой посещает Климовичский район. Среди основных вопросов – развитие сферы свиноводства, ход уборочной кампании в хозяйствах района. Дмитрий Крутой ознакомился с положением дел и работой Климовичского комбината хлебопродуктов. Глава администрации президента также принял участие в открытии крупного высокотехнологичного свиноводческого комплекса в Климовичском районе. Отмечу, его строительство проходило в рамках выполнения прямого поручения президента по восстановлению объемов производства свинины в этой области. И в завершении выпуска брещане в праздник города разослали по миру 1007 открыток с видами областного центра. В проекте поучаствовали более 100 человек, от детей до профессиональных художников. Они вдохновились известными достопримечательностями, уютными дворами Бреста, общественными пространствами и жилыми домами. Отмечу, Брест свое 1007-летие отпраздновал с 24 по 26 июля, а уже завтра город отметит 82-ю годовщину освобождения от немецкого фашистских захватчиков. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Минске и Бресте плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 27. Завтра в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, слушаешь Альфа-радио.
1: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Альфа Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза.
0: Альфа Радио. Песни о Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. У Беларуси и Калужской области есть возможности для достижения товарооборота в миллиард долларов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором российского региона Владиславом Шапшой. Глава государства также отметил, что Минск для главы Калужской области не является чужим городом. В Великую Отечественную здесь сражались родственники Владислава Шапши.
2: Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем недальние здесь в войну сражались. Поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
1: В 2025 году взаимный товарооборот превысил 700 миллионов долларов, а по итогам первых 5 месяцев нынешнего показатели прибавили почти 20%. Белорусская сторона активно поставляет в российский регион нефтепродукты, продовольствие, полимеры, а также мебель и металлоконструкции. В свою очередь, из Калужской области наша страна импортирует рыбную продукцию, целлюлозу и санитарно-гигиенические изделия. Как заявил Александр Лукашенко, у этого российского региона поистине гигантские возможности. Чтобы максимально их раскрыть, президент призвал активно искать новые перспективные направления.
2: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот, не дотягиваем, надо искать направления. Но с нашей близкой, родной Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области, миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться в других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Будем обмениваться опытом и как-то продвигаться вперед, в том числе и решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Словом, мы всегда к вашим услугам, рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно приобретать, и мы будем этому способствовать. Тем более посол человек приземленный, опытный, и он всегда подскажет вам, в каком направлении действовать.
1: Александр Лукашенко обратил внимание на возможность создания и развития кооперационных связей между Белоруссией и Калужской областью, а также указал и на такое направление сотрудничества, как сельское хозяйство. Несмотря на то, что в Калужской области неплохо развит аграрный сектор, белорусская сторона готова при необходимости делиться своими наработками. Говоря о сотрудничестве в сфере АПК, глава государства добавил, что часто можно услышать критику по поводу создания так называемых «хозяйств-маяков». Речь идет о передовом хозяйстве, которое становится своего рода образцом для подражания. Предполагается, что другие сельскохозяйственные предприятия будут перенимать его опыт.
2: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику. Страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно было бы, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый. Поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им, российским властям достается подобное бегло. Но это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом. Поэтому мы готовы к варианту под ключ создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий, потому что комплекс, маленькая ферма, если 50 гектаров, то ключок, какой комплекс там? А если крупнотоварное сельское хозяйство, то мы готовы, ну, типа колхозов, как раньше были, у нас совхозов на этих площадях, показать тот вариант, который мы создаем в Беларуси. Ну, вы посмотрите, если вам понравится, мы готовы сделать. Ну, а фермы, которые вы комплексы создаете, они все равно без техники нам не обойтись. Трудовых ресурсов и у вас, у нас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины и наши утражать, что у нас будет по 5-7-9 человек, как раньше было в семье. Все-таки по многим причинам у нас это не получится, и у вас тоже. Поэтому надо механизированное сельское хозяйство было, чтобы и роботы доили, и как-то уже цивильно выглядели наши люди в сельском хозяйстве. Мы этим занимаемся, опытом этим можем с вами поделиться. Поэтому сегодня оборудование у нас есть полностью на молочнотоварные фермы. И Иван Иванович, а там в области производят это оборудование, в Гомеле, да, комплекты?
3: Да.
2: Если вас интересует, вы скажите, мы будем заниматься.
1: В свою очередь, губернатор Калужской области отметил интересующие регион проекты, выразил огромную благодарность Беларуси за гостеприимство, поделился и сферами особого интереса для Калуги, ключевое внимание аграрной сфере.
4: Мы говорили о развитии сельского хозяйства, о строительстве в перспективе фермы, которая будет полностью оборудована со стороны Беларуси и технологическим оборудованием, доильным оборудованием и поголовьем. Ферма достаточно крупная, около 1500 голов, и мы рассчитываем, что это будет такая визитная карточка Беларуси и в Российской Федерации. Ну а для Калужской области значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Для нас молочное животноводство является одним из важнейших направлений. Наша цель – 1 000 000 тонн молока к 2030 году. И с помощью нашего братского народа мы рассчитываем к этой цели прийти.
1: И в этот же день Александр Лукашенко встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Глава государства предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологий, в частности, по совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Отмечалось, что во время визита в Беларусь Игорь Щеголев посетил БНБК и положительно оценил белорусский опыт в этой сфере.
2: Это хорошо, что вы побывали на БНБК. Я хотел вас спросить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия, потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении. И БНБК не просто нам это доставалось предприятиям, мы сотрудничали с Китайской Народной Республикой. Спасибо им, что они нам и технологиями помогли, и в строительстве. Но, тем не менее, работать же нам. И пространство-то единое у нас с вами. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе и в Беларуси, оно должно работать в едином ключе. И вот я рад, что вы положительно оцениваете наш опыт. Мы будем развивать. Мы немножко, конечно, упустили этот вопрос, отстали, что-то в Советском Союзе делали, но оно осталось в России, слава Богу. И вот мы создали это БНБК, два этапа прошли, сейчас третий более глубокий. А с Россией мы на этой базе можем что-то сделать толковое.
3: Но это правильно же магистральный путь, когда глубокая переработка, когда ты не просто поставляешь на тот же внешний рынок зерно, а потом из этого зерна там что-то делают, а ты по огромной цене закупаешь для своей промышленности, для фармакологии.
2: Мы этого и хотим. Хотим, чтобы это была глубокая переработка, и не только зерновых, колосовых, может быть, кукурузы. Но с россиянами, я знаю, у вас там есть определенный уже опыт накоплен, надо объединяться и работать вместе. Какой бы ни был опыт, а когда, знаете, наверное, перестали Россию поставлять, это для вас очень важно, другому округе уже, но тем не менее, перестали поставлять для рыб корм, и беда. Ну, хорошо, что мы там уже освоили, как следует, до ума довели. Россияне покупают, забирают практически весь корм для корма рыб. Ну, и нам что-то тут хватает. Научились делать. Это наше общее достояние. Поэтому давайте вместе в этом двигаться. Мы вот с Калужской областью встречались. Хорошие ваши.
3: Подопечные.
2: Да, опорный такой пункт. Не бедная Калужская область.
3: Они молодцы.
2: Очень перспективные. Молодцы. Хорошо работают, все понимают. Нам в этом направлении надо двигаться, развиваться вместе. И я очень надеюсь, что с вашей помощью мы это сможем преодолеть. Потому что Россия огромная. Пока мы выйдем и решим что-то там правительство на уровне президента, ну, это уровень, хотя проблем тут нет. Вы видите, у нас нормальное, не то что нормальное, отличные отношения, дружеские контакты, но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую. Мы это поняли в сотрудничестве с Китаем, с Казахстаном же переносим опыт регионального сотрудничества. Недавно Путин с Токаевым встречались на этом региональном форуме. Поэтому у нас это давно, это мы законодатели с Россией в этом плане, этой моды. Хорошие мероприятия проводят, и надо нам на нашем уровне решать эти вопросы, не ожидать, пока там через Мишустина пройдет из Иркутской области какое-то мероприятие или с вашего какого-то региона. Нам напрямую надо действовать. Хорошо, что вы приехали. Думаю, что это хорошее начало. Потому что обычно мы с областью сотрудничаем вашей. Ну, а тут уже целый ряд областей, потом центральный.
1: В свою очередь Игорь Щеголев также отметил большие перспективы для сотрудничества с Беларусью в сфере биотехнологий. Посещение БНБК оставило у полпреда президента России по Центральному федеральному округу самое положительное впечатление. Он обратил внимание на квалифицированный и мотивированный персонал, а также высокое качество выпускаемого продукта. К слову, Игорь Щеголев, будучи молодым журналистом ТАСС, приезжал на стажировку в Белта, поэтому Минск ему достаточно хорошо знаком. С одной стороны, все узнаваемо, а с другой, город все время меняется. Поделился впечатлениями от посещения белорусской столицы Игорь Щеголев.
5: Спасибо огромное за вас тоже. Встретиться в Минске, очередной раз порадоваться, как город расцветает.
2: После вашей стажировки.
5: После моей стажировки, у меня эта любовь с 1989 года осталась просто неизменной. Я каждый раз приезжаю, и с одной стороны, все узнаваемо, а с другой стороны, он все время меняется. И вчера был выходной день, на улицах много людей спортом занимаются, и на воде, и велопробег. И у отца Федора мы побывали в замечательном храме, памятнике всех святых. Конечно, потрясающая работа, огромная, проделана и очень ценна и для народной памяти, и для воспитания подрастающего поколения. Мне кажется, что это проект такой, который заслуживает того, чтобы туда
3: водили в том числе и все прибывающие делегации, потому что это и обобщая наша история, те жертвы, которые были понесены и народом Беларуси, и всеми теми народами нашими братскими, которые защищали эту землю.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Свыше 130 тысяч иностранцев без виз посетили Беларусь с начала 26 года. Как информирует Госпогранкомитет, с 1 января текущего года в нашу страну приехали иностранные граждане из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников прибыли из Литвы, Латвии и Польши. 1 390 729 – именно столько европейцев побывали в Беларуси с апреля 22 года, когда только вступил в силу безвизовый режим. Согласно статистике Госпогранкомитета, особенно симпатична белорусская земля литовцам. Чаще всего и больше всего туристов именно из этой прибалтийской страны. Напомню, что президентом Беларуси Александром Лукашенко принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно. Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета. Ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси стартовал в Академии управления при президенте Беларуси. Анализ ситуации на внешнем контуре, реализация совместных проектов промышленности, наращивание экспорта – эти темы в центре внимания экспертов. Как отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, дипломаты должны быть в ритме происходящих на родине событий.
6: Большая часть нашего семинара будет посвящена различным вопросам, подтягиванию их по вопросам социально-экономического развития страны, реализации, значит, каких-то инфраструктурных проектов, политических событий, срез общественной жизни в нашем государстве. Именно для того, чтобы послы также лучше ориентировались в том, что может Республика Беларусь предложить нашим партнерам, целый ряд встреч предусматривается с руководством соответствующих министерств, ведомств.
1: Эта неделя станет для послов временем интенсивной работы. В графике десятки встреч с правительством, министерствами и бизнес-кругами. Главная цель – максимальная координация и поиск новых точек роста для отечественного экспорта, отметил посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Игорь Белый.
7: Это очень важный семинар и очень нужный для нас, для всех. Мы практически каждый год собираемся здесь для того, чтобы узнать ту информацию из первых уст о экономике Беларуси, о некоторых тенденциях, о планах на наше сотрудничество. Арабские Эмираты для нас это традиционный добрый партнер. Мы работаем по различным направлениям, включая как и продукты питания, так и сырьевую группу. Кроме того, мы активно начали работать с нашей биржей.
1: Взаимодействие между странами выстраивается комплексно. Даже с учетом непростой геополитической ситуации продолжают развиваться отношения Беларуси с Израилем. Речь об определенных успехах в торгово-экономической сфере. Наша страна стала лидером по поставкам рапсового масла в Израиль, отметил посол Беларуси в этой стране Юрий Ярошевич.
8: У нас никогда не было такого объема белорусского экспорта в Израиль. В этом году мы, я могу смело это заявить, мы выйдем только по товарам на 170-180 миллионов долларов. Для Израиля это беспрецедентная цифра. Предыдущие рекорды у нас были чуть-чуть больше 100 миллионов. Продукция тех наших предприятий, которая помогает в стройке, да, она там очень востребована. У нас пошла древесина. У нас всегда хорошо шли наши продукты. Мы сейчас работаем, и это очень перспективная ниша, поверьте мне, над кошерностью, да, над получением сертификатов кошерности. Это тоже востребовано уже и будет востребовано.
1: Не прекращается активное сотрудничество и со странами африканского континента. Наши подходы по линии многостороннего трека дипломатии во многом совпадают со взглядами Зимбабве, подчеркнул белорусский посол в этой африканской стране Юрий Николайчик. Реализуются крупные проекты в сфере механизации сельского хозяйства, в образовании. Беларусь готовит кадры для зимбабвийской экономики, поставляет продукцию.
9: Семинар является очень важным подспорьем для того, чтобы выстроить работу на местах. поскольку он дает возможность, во-первых, почувствовать пульс страны, ознакомиться с нововведениями, с тем, что изменилось за прошедшее с момента отъезда посла время, и, соответственно, помогает оптимизировать работу, в первую очередь, на внешнеэкономическом треке.
1: Минский семинар давно перерос в формат обычной сверки часов. Сегодня это ключевая площадка для выработки единой стратегии в меняющемся мире. В Латвии решили бросить вызов географии. Там заменят 235 дорожных знаков с названиями городов Беларуси и России. Инициатива поддержала Министерство сообщения Латвийской Республики. На замену собираются потратить около 120 тысяч евро. Завершить работы хотят до 30 сентября 2026 года. При этом в Латвии, напомню, регулярно не хватает денег на здравоохранение. Страна отстает от соседей и норм Евросоюза, из-за чего растут очереди к врачам, а больницы не могут вовремя принять всех пациентов. Цены на топливо в Польше установили новый рекорд. Так, стоимость 95-го бензина и дизельного топлива превысили отметку в 8 злотых за литр. Это около 2 евро. Эксперты говорят, что это только начало, и горючее будет и дальше опасно дорожать. Причина нарастающего кризиса в том, что на польские нефтеперерабатывающие заводы стало поступать меньше нефти из-за ситуации в Ормузском проливе и запрете ее экспорта из России. Кроме того, правительство свернуло программу снижения цен на топливо, которая обошлась бюджету в более чем 1 миллиард евро. И в Кабмине исключили возможность возвращения к снижению стоимости бензина и дизеля. Рост стоимости доставки топлива уже отразился на ценах на продукты питания. Кроме того, турфирмы уже готовятся к серьезным убыткам, так как подорожание топлива заставит большинство поляков отменить поездки в популярные курортные места и провести отпуск дома. На Ближневосточном фронте пока затишье, как пишет Axios. В Центральном командовании Вооруженных сил США рекомендуют приостановить удары, поскольку они достигли предела своей эффективности. По данным источников, эта позиция повлияла на решение Трампа прекратить бомбардировки. Президент США впервые за 2 недели приказал военным остановить огонь и не атаковать иранские объекты на южном побережье. При этом эксперты подчеркивают, дальнейшие налеты бессмысленны без перехода к крупным боевым операциям. Кроме того, военные предупредили Белый дом об острой нехватке ракет-перехватчиков ПВО, необходимых для защиты американских войск и союзников в регионе. МИД Ирана объявил Украину законной военной целью Исламской Республики после вооруженного инцидента на море. Тегеран обвиняет киевский режим в совершении атаки на иранское торговое судно, предположительно по приказу израильских спецслужб. По данным дипломатического ведомства, в результате нападения погиб иранский моряк. Иранская сторона квалифицирует действия Киева как государственный терроризм и международное пиратство. В заявлении подчеркивается, что Тегеран оставляет за собой право на симметричный ответ, а любые украинские военные и государственные объекты по всему миру отныне рассматриваются вооруженными силами Ирана как легитимные мишени для ударов возмездия.
0: Картина дня.
1: С августа в Беларуси вырастут пособия. Это связано с увеличением бюджета прожиточного минимума и ростом среднемесячной зарплаты. Бюджет прожиточного минимума увеличится на 4,1% и составит 530 рублей 37 копеек. И это уже третье повышение с начала года. От него зависят социальные и трудовые пенсии, пособия семьям с детьми и по уходу за инвалидами. Подробности рассказала замначальника управления Минтруда и соцзащиты Ирина Волкова.
10: Состав прожиточного минимума входит минимальный набор продуктов питания. Это те наборы продуктов питания, которые обычно человек потребляет ежедневно. Это молочные товары и мясные продукты. Это рыбные продукты, плодовочная продукция, яйца, чай. Также в состав прожиточного минимума входят непродовольственные товары и услуги. Они не нормируются, а рассчитываются как фиксированная доля от продуктов питания, которая составляет 83%.
1: Пропорционально росту БПМ автоматически на 4,1% увеличиваются отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера. В частности, вырастут пособия на детей. На эти цели выделено более 4 миллиардов рублей. Как сообщила замначальника управления Минтруда и соцзащиты Светлана Коваль, единовременная выплата в связи с появлением первенца после повышения составит 5300 рублей. Второго и последующих детей – 7425. 5. Увеличится и ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. На первого ребенка 1057 рублей, на второго, третьего и последующих 1208, на ребенка-инвалида 1359 рублей.
11: С 1 августа увеличиваются размеры всех государственных пособий, которые выплачиваются семьям с детьми. Единовременное пособие в связи с рождением ребенка. Это пособие женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. Пособие на детей от 3 до 18 лет, в семьях, в которых воспитывается ребенок до 3 лет. Это пособие на ВИЧ-инфицированного ребенка и также пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.
1: Также вырастут доплаты к пенсиям, пособие по уходу за инвалидом первой группы, либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии. Аграрии Беларуси продолжают сбор урожая. На утро понедельника без учета кукурузы, гречихи и проса в стране намолочено 1 878 000 тонн зерна. Обработано 24% площадей. Брестская область перешагнула полумиллионный рубеж. Хлеборобы Минской области намолотили 413 тысяч тонн нового урожая. Вклад в общий каравай Гродненской и Гомельской областей 349 тысяч тонн и 313 тысяч тонн. Могилевская 167 тысяч тонн. В Витебском регионе намолотили без малого 100 тысяч тонн хлеба. Озимого рапса на зерно убрано более 60%, почти столько же вытереблено льна. Трав вторым укосом скошено 66% от плана. Заготовлено 415 тысяч тонн сена, 347 тысяч тонн силоса, более 30% травяных кормов и 76% сенажа. Во всех регионах Беларуси начали работу мобильные группы по контролю за ходом уборочной. В состав вошли представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, МВД и Минсельхозпрода. Во время селектора глава государства поднял ряд важных вопросов, в том числе вопрос железной дисциплины на местах. Президент ввел самый жесткий мобилизационный режим проведения кампании. Мобильные группы будут следить за тем, чтобы уборка проходила без сбоев и оперативно решать возникающие вопросы. Особое внимание уделят готовности техники, работе зерносушильных комплексов, обеспеченности хозяйств топливом и механизаторами. Работа мобильных групп продолжится до завершения уборочной кампании. Военные комиссары Витебской, Гродненской и Минской областей посетили агропредприятия регионов и ознакомились с темпами уборочной кампании. Офицеры выехали на поля, чтобы понаблюдать за ходом жатвы и порядком хранения собранного урожая на предприятиях АПК. Также военкомы проверили условия жизни и быта военнослужащих, которые подставили плечо аграриям. Для помощи сельскохозяйственному сектору страны в соединениях и воинских частях сформированы сводные взводы. Вместе с аграриями трудятся более 100 человек и задействованы около 30 единиц техники. В последние дни на дорогах страны отмечается всплеск дорожно-транспортных происшествий. Основные причины – выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Также негативно на дорожную ситуацию влияет установившаяся жаркая погода с перепадами атмосферного давления и осадками. Об этом рассказал первый заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Андрей Гаркуша.
12: Только за пятницу и выходные дни в стране произошло 29 дорожных происшествий, в которых погибло 10 человек и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Повышенное внимание инспекторов ДПС сосредоточено на пресечении грубых нарушений правил дорожного движения, которые чаще всего приводят к тяжким последствиям. Под особый контроль взяты водители маршрутных

0: Октябрьском районе на улице Корженевского появилась воркаут-площадка. Пополнили новые спортивные локации и парк имени Уга Чавеса. Там построили площадки для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол, а также оборудовали зоны для пляжного волейбола и футбола. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: В Бразилии женщина принесла тело дяди в банк, чтобы получить 3000 евро. Известная стримерша села на акулу и до крови расцарапала ягодицы. Полезло обострение наверх у бедолаг. Что еще случилось? Слушайте в песне группы «Голосы из места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Ловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направь

0: Дети, вы у меня взрослые?
1: Да, взрослые.
0: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
2: Чего?
1: О, пап, ты уже вернулся?
3: А мы тут к ужину готовимся.
1: Горелым запахло.
3: Значит, ужин готов.
0: А давайте вместе в магазин пойдем.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе и с губернатором Калужской области. Работа межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и посещение предприятий в Беларусь прибыла правительственная делегация Таджикистана. Анализ ситуации на внешнем контуре и наращивание экспорта. Семинар для белорусских дипломатов стартовал в Минске. 1 августа в Беларуси вырастут размеры бюджета прожиточного минимума.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой. В центре внимания вопросы промышленной кооперации, развития торговли и реализации новых совместных проектов.
2: Я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались. Поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
1: Президент обратил внимание, что отношения между Белоруссией и Калужской областью развиваются неплохо.
2: Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот, не дотягиваем, надо искать направление, но с нашей близкой, родной Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области, миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, мы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика. Обмениваться опытом всегда рады. Мы разговариваем, слава богу, на одном языке и не планируем на каких-то общаться в других языках. Это очень важно. Будем делиться опытом. У нас есть чему научиться у вас. Вы посмотрите, может, что-то подойдет, то, что мы умеем делать у нас. Будем обмениваться опытом и как-то продвигаться вперед, в том числе и решать трудные, сложные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности. Словом, мы всегда к вашим услугам, рады вас видеть в Беларуси. Приезжайте чаще, смотрите здесь то, что вам нужно, приобретайте, мы будем этому способствовать. Тем более посол человек приземленный, опытный, и он всегда подскажет вам, в каком направлении действовать.
1: Александр Лукашенко особо подчеркнул необходимость развития кооперационных связей между экономиками Беларуси и Калужской области.
2: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом, и пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый. Поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается от подобных беглых. Ну, это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом. Поэтому мы готовы к варианту под ключ создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий, потому что комплекс, маленькая ферма, если 50 гектаров, то ключок, какой комплекс там? А если крупнотоварное сельское хозяйство, то мы готовы, ну, типа колхозов, как раньше были, у нас совхозов на этих площадях, показать тот вариант, который мы создаем в Беларуси. Ну, вы посмотрите, если вам понравится, мы готовы сделать. Ну, а фермы, которые вы и комплексы создаете, они все равно без техники нам не обойтись. Трудовых ресурсов и у вас, у нас одинаково не хватает. И я не думаю, что завтра уже наши женщины и начнут рожать, что у нас будет по 5-7-9 человек, как раньше было в семье. Все-таки по многим причинам у нас это не получится, и у вас тоже. Поэтому надо механизированное сельское хозяйство было, чтобы и роботы доили, как-то уже цивильно выглядели наши люди в сельском хозяйстве. Мы этим занимаемся, опытом этим можем с вами поделиться. Поэтому сегодня оборудование у нас есть полностью на молочнотоварные фермы. И Иван Иванович, а там в области производят это оборудование, в Гомеле, да, комплекты?
3: Да.
2: Если вас интересует, вы скажите, мы будем заниматься.
1: Перспективы сотрудничества Беларуси с Калужской областью обсудили сегодня и в правительстве. Об основных направлениях взаимодействия на встрече с заместителем премьер-министра Александра Терехова рассказал губернатор этого российского региона Владислав Шапша.
4: Я уверен в серьезных перспективах. Прежде всего, конечно, в вопросе развития и продолжения нашего сотрудничества в стройке. Сегодня мы говорим уже о 500 000 квадратных метров жилья, которые построены, о 10 школах, о 8 детских садиках, о других объектах социальных, развитии села, программа, которая инициирована нашим президентом, программа, которая сегодня Калужская область получает субсидию, ну, наверное, крупнейшую в стране, в тройке крупнейших. И сегодня белорусские строители помогают нам ее реализовывать, строя и жилье на селе, и малые социальные объекты, дома культуры, ФАПы. Все это для того, чтобы привлекать молодых людей из городов работать теперь уже в высокотехнологичном сельском хозяйстве. Сегодня у нас с Александром Григорьевичем об этом тоже шла речь, о том, что необходимо создать на территории региона витрину белорусской фермы. У нас есть инвестор, есть проект, который уже прошел государственную экспертизу на почти 1500 голов стада дойного. Это должна быть такая модель успешного молочного хозяйства на территории России, которое будет не только экономически состоятельно, но и будет таким предложением открытым для всех других предприятий, которые реализуются на территории Российской Федерации. Конечно, сегодня завершается строительство жилого комплекса «Веснушки», 35 домов. Это серьезный, еще один серьезный строительный проект. В условиях конкуренции, в условиях очень тесного рынка, тем не менее, продукция белорусских строителей всегда пользуется спросом. Качественная, экономичная и интересная для жителей региона. Я отдельно хочу сказать спасибо за договоренности по детскому садику в Обнинске, который мы планируем построить, по школе в Боровске. Этот вопрос для нас остается открытым и крайне актуальным. Наши сельхозпредприятия по-прежнему закупает и считает очень надежными партнерами компании, которые производят сельскохозяйственную технику. В прошлом году закупили около 40 единиц белорусской техники, и Гомель Агрокомплекс стал поставщиком оборудования для крупнейших калужских хозяйств. А кормоуборочные комбайны «Гомсельмаш» хорошо себя проявляют. У нас тракторов, которые пашут калужскую землю, 55% производства Беларуси. Есть перспективы в развитии логистики, в развитии цифровизации городского хозяйства, в сфере переработки сельхозпродукции. И я думаю, что эти направления могут стать точками роста для обеих сторон.
0: Это важно.
1: Сегодня же Александр Лукашенко встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе. В первый день своего визита в нашу страну Игорь Щеголев посетил Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, ознакомился с ее возможностями и на встрече с главой белорусского государства поделился впечатлениями от посещения этого предприятия.
3: Конечно, высочайшая квалификация персонала. Ребята заряжены, мотивированы, молодые, грамотные, и продукт, который они готовят, и как они это готовят, и их умение искать новые решения, и те новые рубежи, которые они ставят, конечно же, вселяет уверенность в том, что продовольственная безопасность и Белоруссии, и союзного государства, она на этом направлении в надежных руках, и, конечно же, огромные перспективы и для сотрудничества, и для взаимодействия. И на этом направлении, мне кажется, они не сам. Просто несомненно.
2: Игорь Ильич, это хорошо, что вы побывали на БНБК. Я хотел вас спросить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия, потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении. И БНБК не просто нам это доставалось, предприятия мы сотрудничали с Китайской Народной Республикой. Спасибо им, что они нам и технологиями помогли, и в строительстве. Но, тем не менее, работать же нам. И пространство-то единое у нас с вами. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе и в Беларуси, оно должно работать в едином ключе. И вот я рад, что вы положительно оцениваете наш опыт. Мы будем развивать. Мы немножко, конечно, упустили этот вопрос, отстали, что-то в Советском Союзе делали, но оно осталось в России, слава Богу. И вот мы создали это БНБК, два этапа прошли, сейчас третий, более глубокий. А с Россией мы на этой базе можем что-то сделать толковое.
3: Но это правильно же магистральный путь, когда глубокая переработка, когда ты не просто поставляешь на тот же внешний рынок зерно, а потом из этого зерна там что-то делают, а ты по огромной цене закупаешь для своей промышленности, для фармакологии.
2: Мы этого и хотим. Хотим, чтобы это была глубокая переработка, и не только зерновых, колосовых, может быть, кукурузы. Но с россиянами, я знаю, у вас там есть определенный уже опыт накоплен, надо объединяться и работать вместе. Какой бы ни был опыт, а когда, Борис Вячеславович знает, наверное, перестали Россию поставлять, это для вас очень важно, это другому округе уже, но тем не менее, перестали поставлять для рыбкорм, и беда. Ну, хорошо, что мы там уже освоили, как следует, до ума довели. Россияне покупают, забирают практически весь корм для корма рыбы. Ну, и нам что-то тут хватает. Научились делать. Это наше общее достояние.
1: Отдельный акцент глава государства сделал на развитии прямых связей между предприятиями и регионами Беларуси и России, что позволяет существенно повысить их эффективность, увеличить скорость реализации проектов и воплощение в жизнь решений, принятых на уровне руководства двух стран.
2: Давайте вместе в этом двигаться. Мы вот с Калужской областью встречались. Хорошие ваши.
3: Подопечные.
2: Да, опорный такой пункт. Не бедная Калужская область.
3: Они молодцы.
2: Очень перспективны. Молодцы. Хорошо работают, все понимают. Нам в этом направлении надо двигаться, развиваться вместе. И я очень надеюсь, что с вашей помощью мы это сможем преодолеть, потому что Россия огромная. Пока мы выйдем и решим, что там правительство на уровне президента, ну, это уровень, хотя проблем тут нет. Вы видите, у нас нормальное, не то что нормальное, у нас отличные отношения, дружеские, контакты. Но все равно бюрократия работает, поэтому лучше выходить напрямую. Мы это поняли в сотрудничестве с Китаем. С Казахстаном же переносим опыт регионального сотрудничества. Недавно Путин с Токаевым встречались на этом региональном форуме. Поэтому у нас это давно, это мы законодатели с Россией в этом плане, этой моды. хорошие мероприятия проводит. И надо нам на нашем уровне решать эти вопросы, не ожидать, пока там через Мишустина пройдет из Иркутской области какое-то мероприятие или с вашего какого-то региона. Нам напрямую надо действовать. Хорошо, что вы приехали. Думаю, что это хорошее начало. Потому что обычно мы с областью сотрудничаем вашей. Ну, а тут уже целый ряд областей, потом центральный регион.
0: Факты на стол.
1: Руководители российских регионов – частые гости во Дворце независимости. Александр Лукашенко не раз подчеркивал и напоминал о том, что в свое время именно взаимодействие Беларуси с российскими регионами спасло отношения двух стран в целом. Межрегиональное сотрудничество занимает важное место в укреплении союзной экономики. Во многом именно на уровне регионов выстраиваются устойчивые производственные цепочки, расширяются торговые связи и запускаются конкретные совместные проекты. Например, Калужская область для нашей страны – давний стратегический партнер. По итогам прошлого года объем взаимной торговли составил 705 миллионов долларов. С января по май этого года товарооборот достиг отметки в 311 миллионов долларов, что составляет около 117,5% к аналогичному периоду прошлого года. Основой экспорта стали нефтепродукты, мебели, ее части, металлоконструкции из черных металлов, семена, смолы и полиуретан и другие виды товаров. В Беларуси с Калужской области импортировали преимущественно продукты для кормления животных, полимеры, этилена и пропилена, рыбное филе, алюминиевая проволока и другое. В состав Центрального федерального округа входят 18 субъектов России, в том числе город Москва. Товарооборот с Беларусью в прошлом году достиг почти 35 миллиардов долларов. За 5 месяцев 2026-го взаимная торговля увеличилась почти на четверть и составила 15 миллиардов 800 миллионов долларов. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

Альфа Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

Авторадио. Радио твоего дня.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: радио твоего дня.
1: Let's get down to business.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Гродно плюс 18-20, в Бресте и Витебске плюс 19-21, в Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве кратковременный дождь, возможно, гроза.